И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5 тысячи. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о тестировании нового маршрута «Аэрокурьера», модернизации нижегородского электротранспорта, реконструкции станции аэрации и акционном вкладе «Победа». Новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях. Аэрокурьер курсирует между точками на улицах Костина и Коминтерна. Применяемые для доставки беспилотники оборудованы аэронавигационным оборудованием и парашютной системой, а также огнями безопасности. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по созданию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем, работающих по принципу одного окна. Нижегородский НПЦ в 2024 году получил официальный статус Минпромторга России. Это означает, что резиденты центра смогут претендовать на меры поддержки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Нижний Новгород поставили все 144 односекционных трамвая «Минин», предусмотренных концессионным соглашением о модернизации комплекса наземного электротранспорта. Сейчас продолжают приходить трамваи особо большого класса. Поставлено 7 из 26 единиц. Трехсекционная версия трамвая «Минин» вмещает почти вдвое больше пассажиров, чем односекционная, и развивает скорость до 75 км в час. Параллельно в рамках проекта модернизации электротранспорта продолжается обновление трамвайных путей. Из планируемых 149 км однопутных исчислений реконструировали уже 107 километров. Проект модернизации охватывает 100% трамвайной сети города и является одним из крупнейших в России. По итогам 2026 года Нижний Новгород получит полностью модернизированную трамвайную сеть. Объединенный коммунальный оператор готовится объявить торги на второй этап реконструкции Нижегородской станции «Аэрация». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Контракт с подрядчиком, выполнявшим первый этап реконструкции, будет расторгнут. На проведение второго этапа реконструкции предварительно одобрено федеральное софинансирование по проекту «Вода России». В апреле проектная документация по второму этапу прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Заказчик надеется сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и самих торгах. Контракт на выполнение работ по реконструкции станции «Аэрация» на 10,8 миллиардов рублей был заключен с ФАО «Роскапстрой» в сентябре 2022 года. В апреле 2026 был запущен механизм расторжения действующего договора в одностороннем порядке в связи со срывом со стороны подрядчика сроков исполнения обязательств. Также контролирующие органы выражали недовольство качеством выполнения работ. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Радио Рандеву 103.4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. В эфире программа «Суть дела». И, как обычно, к нам приходят в этой программе гости. К нам сегодня пришел основатель и руководитель замечательной компании, уникальной, мне кажется, так можно смело назвать, представитель фабрики «Каскад и Порты» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Зубарев Вячеслав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, мы с вами встречались, кажется, не так давно, но это была зима. А сейчас уже пришла весна, и мне бы хотелось спросить. Ваша удивительная совершенно компания для Нижнего Новгорода, мне кажется, это такая серьезная очень история. Что произошло за это время, когда зима сменила весну? Что интересного происходило вообще в области вашей деятельности?
2: За это время многое произошло. Компания также активно развивается, находит своих клиентов, любимых, дорогих.
1: Ну, это понятно.
2: Да, но основное, что произошло, с 19 по 21 февраля вот в Москве так прошла прекрасная выставка «Артдом», выставка, посвященная дизайну. На сегодняшний момент я бы сказал, что выставка, ну, мало сказать, что это такое реально, на сегодня это был фурор, шедевр для развития дизайна как отрасли, для частного клиента. Выставку посетило за 3 дня порядка 46 тысяч посетителей.
1: Но это в основном профессионалы?
2: Нет, это и частные клиенты, и профессионалы в области дизайна, архитектуры. На выставке было представлено более 25 стран, 450 участников.
1: Ого!
2: Выставки.
1: То есть международная история все-таки существует у нас, да? Как?
2: Оказывается, история продолжается.
1: А какие страны были представлены?
2: Ну, практически все. К нам возвращаются итальянцы с большим желанием, хотят вот присутствовать так на рынке. Для итальянцы был выведен отдельный павильон «Италия». То есть выставка была разделена на 3 части. То есть Италия – это отдельный павильон, российские производители тоже отдельно представлены были на выставке. И 3-я часть – это предметы декора.
1: Ага.
2: Вот, то есть объем выставки – это порядка 32 тысяч квадратных метров.
1: Ого!
2: 46 тысяч посетителей, 25 стран, 450 участников. Вот такие результаты.
1: Я так понимаю, что все профессионалы из Нижнего Новгорода тоже туда уезжали. То есть те,

0: Классические, неоклассические двери в покраске эмаль, но особенность это у двери алюминиевый короб, алюминиевый наличник, и все это покрашено, анодировано и так далее.
1: Мы с вами говорили в прошлый раз, что это практически вечная дверь, да?
0: Совершенно верно.
1: И при этом бесконечно красивая.
0: Совершенно верно, то есть в данном исполнении нам уже не грозит подтопление ванных комнат, когда разбухает дверной короб, наличник и так далее. То есть вот с данным помещением практически, ну, часто я скажу, в эксплуатации от 3 до 5 лет сталкиваются наши клиенты, нежели не соблюдаются технологические параметры эксплуатации, влажность помещения, что, по сути, нужно следить, но не все следят.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Данное исполнение дверей в коллекции «Нео», используя алюминиевый короб и наличник, ну, упрощает клиенту жизнь.
1: Да.
0: Уже не надо о многом думать.
1: Это безусловно, это удобно. И один раз ты приобрел хорошие вещи, спокойно живешь, не опасаясь. Это очень здорово. И вы мне показали в прошлый раз какое-то огромное количество цветов и вот исполнений. Да? Это же уникальное, да, предложение так, от вашей компании, я так
0: понимаю.
1: Фабрика
0: «Каскад и Порт» на сегодня единственный производитель в России, который использует в продукции алюминий в 27 видах декора. Это как покраска, анодировка. Вот, то есть на сегодня никто этого в России предложить клиенту не может.
1: Представляете, друзья, какие у нас гости и какие компании существуют и имеют отношение к Нижнему Новгороду. Это очень интересно, потому что все люди, которые сейчас заняты, ну, хотя бы даже рассмотрением вопроса о том, что нужно поменять свою историю в квартире или в доме, то уже стоит задумываться и смотреть, куда идти. Я так понимаю, что мы сейчас, прежде чем сделать небольшой перерыв в нашей беседе, давайте расскажем о вашем уникальном офисе. Офис, в котором красиво, в котором вкусно пахнет, потому что вы мне рассказали в истории, когда создается какое-то пространство, нужно думать в том числе о тактильных ощущениях, когда ты дотрагиваешься до мебели, например, и чувствуешь ее, и даже уже запах стал появляться в декоре, правда?
0: Совершенно верно.
1: В двух словах рассказываем и сделаем перерыв.
0: Ну, на сегодняшний момент дизайн, он сводится уже не просто к интерьеру, как к набору мебели, декоров, стен, пола, потолка и так далее. На сегодняшний момент дизайн становится похож на коллекционную вещь. То есть клиент ищет изюминку, инновации, комфорт, индивидуальность. Отсюда и новые веяния, что каждый клиент хочет найти что-то для себя, имея квартиру, дом ему такой же не нужен. Но это мы можем сравнить с коллекционером марок. Каждый коллекционер хотел бы иметь уникальную коллекцию, не такую, как у соседа. Угу. Возможно, это будет какая-то одна супермарка, да, в которой, ну, это не похвастаться, это уважение к себе, это определенные критерии оценки себя. Так и интерьер. Коллекционный интерьер – это самовыражение, это уникальность, это особенность черты характера человека. Это то, что свойственно только ему.
1: Да, это, слушайте, это очень стильно и очень красиво. И я так понимаю, что люди, которые заинтересуются, они могут просто прийти к вам в гости, потому что вы всегда держите двери распахнутыми и для дизайнеров, и для просто клиентов. Да? Вас можно посетить, тем более, что вы находитесь на нашей любимой Большой Покровской, дом номер 78, можно прийти и вдохнуть, и потрогать, и оценить. В общем, у вас же получается, что дизайн идет уже 3D сейчас, в данный момент.
0: Все коллекции продукции фабрики проработаны в 3D-модели, которые дизайнеры могут использовать в своих проектах. Ну да, вы правы, не забываем, что наш салон, как и ранее было при прошлой встрече озвучено, он не только интерьерный салон, он еще и коворкинг для дизайнера. И это нашло свое отражение.
1: Да, давайте скажем тем радиослушателям, которые не слышали нашу прошлую программу, что вы с удовольствием приглашаете дизайнеров просто прийти к вам и провести встречу на вашей территории.
0: Да.
1: Вот это...
0: Ничего не меняется.
1: Да? Ну, вы молодцы. Просто мы могли многие устать и сказать, да ну, зачем уже? Хватит, помогли. А вы продолжаете. Это очень интересно, друзья. «Каскад и Порт» в Нижнем Новгороде находится на Большой Покровской, 78. Мы продолжим нашу историю буквально через минуту.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Рандеву 103.4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. В эфире программа «Суть дела». У нас в гостях Вячеслав Зубарев, представитель фабрики «Каскады Порты» в Нижнем Новгороде. Очень интересная, на самом деле, история с этой выставкой, удивительной. Но это, наверное, одна из самых важных, да, выставок в плане дизайна, да? А я про арт-дом имею в виду, в которой вы участвовали.
2: На сегодняшний момент я бы сказал, да. Арт-дом 26. Это, ну, еще не побоюсь сказать, что это основная выставка дизайн-архитектуры. Всего 26-го года. Хотя и впереди Блиц.
1: Ваша компания была представлена, и это говорит, конечно, о ее большом, таком высоком уровне. Это здорово. Теперь мы переходим к нам в Нижний Новгород. Приходите, друзья, сразу еще раз повторяю адрес: Большая Покровская, 78. Вы можете посетить офис «Каскады Порты» в Нижнем Новгороде и, во-первых, увидеть, во-вторых, потрогать, и даже, как сейчас оказывается, очень важно и понюхать вот эти вот новинки дизайнерские. Давайте расскажем о том, как в Нижнем Новгороде, вернее, что в Нижнем Новгороде вашей компании представлено, что именно представляет ваша компания.
2: Наша компания представляет...
1: Направление деятельности.
2: Да. Наша компания представляет весь ассортимент фабрики «Каскады Порты». То есть немножко о фабрике. Фабрика «Каскады Порты» — это фабрика полного цикла от производства и обработки алюминиевого профиля до закалки, покраски стекла, включая свой лакокрасочный цех. Большой ассортимент с большой вариативностью выбора материалов, отделок, размеров, основных позиций: двери, перегородки, гардеробные комнаты, стеновые панели. Фабрика делает которые с точностью до миллиметра. Самостоятельная экструзия алюминиевого профиля с последующей отделкой, то есть покраска, надировка. Такого ассортимента дверей, мебели в одном стиле нет ни одного представителя на рынке России, ни одной компании.
1: Да, но это все есть у вас. И это прекрасно, что в Нижнем Новгороде есть место, куда можно прийти. Что именно, вот людям же нашим, что вы еще производите конкретно, им нужно сказать?
2: Если просто обозначим ассортимент, да, фабрика предложит клиенту на выбор, включая подбор продукции под ключ. Это межкомнатные двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, вот, витрины, вот, элементы
1: едином,
2: мебели.
1: Все в едином стиле.
2: Совершенно верно, Алексей.
1: То есть можно не мучиться, бегать по разным салонам, магазинам, рынкам и всем на свете, подбирая что-то похожее на то, что вы уже приобрели. Здесь можно полностью заказать, получается, весь ассортимент, да, у вас представлен практически, да?
2: Совершенно верно.
1: Можно создать дом при помощи вашей компании, все будет в едином стиле, все будет оформлено из материала сделанного, да, вот этого общего. То есть и кровать, и дверь, да, все будет в едином стиле.
2: Ну, мы соблюдем единый стиль в декоре, как использование материалов: стекло, шпон, а также покраска элементов металла, алюминия. Да, это будет единая цветовая передача, единый комплекс задачи, которую будет ставить дизайнер.
1: Да. Меня, конечно, не отпускает вот эта вся тема, когда воздействие идет у вас по всем фронтам, и внешне, и на ощупь приятно, и удивительно, и запоминается, а теперь еще и запах присутствует в обработке, там, с чего именно, во что добавляется запах?
2: Ну, на сегодняшний момент появляются на рынке, а мы к этому идем.
1: Ага. Ну, то есть это немножко будущего, да?
2: Да, это немножко будущего.
1: Но все равно, вот надо прийти в ваш офис и понять, что есть волшебный запах все равно. Может быть, от того, что там собираются творческие люди. Я так понимаю, вы до сих пор открыты для всех наших дизайнеров и с удовольствием их привечаете, встречаете и даже предлагаете им провести там переговоры. Собственной, не являющейся вашими клиентами. Просто помогаете, потому что серьезно относитесь к этой профессии.
2: Да, еще раз повторно скажу, что мы ждем с уважением будем встречать гостеприимно всех наших клиентов и дизайнеров города. Для дизайнеров подготовлены как групповые, так и индивидуальные программы обучения. Для этого только нужно согласовать дату и время, и 2-3 часа, возможно, повторные встречи. Нашим персоналом будет проведена презентация и обучение всему ассортименту и возможностям нашей фабрики.
1: А скажите, пожалуйста, какой процент вообще людей, которые комплексно вот, стремятся заказать? Мне кажется, это очень привлекательно. Если есть, конечно, средства, то комплексно это интересно и удобно, мне кажется. Прийти и все сразу выбрать и составить интерьер у одной компании, заказав все, что нужно. И двери, пожалуйста, и мебель.
2: Да, я с вами соглашусь, но давайте обозначим вопрос, что, наверное, любой дизайн интерьера мы на сегодня, так как это есть индивидуальный клиент, есть исполнитель, дизайнер, да, мы можем называть интерьер и дизайн как авторский интерьер. В это и заложено понятие возможности фабрики, желание клиента, визуализация, видение дизайнера. Желающих на сегодня исполнить комплексный интерьер много, скажу честно. Вот. Фабрика оставляет за собой возможность клиенту при наличии разных вариантов по сроку исполнения реализации объекта иметь постоянный диалог с фабрикой. То есть, начиная с чего-то, двери, перегородки, и постепенно, даже в ходе уже эксплуатации объекта, совершенствовать свой интерьер и приводить его в зону того самого комфорта, который пытается создать, и не только пытается, она создает, наша фабрика создает комфорт нашему клиенту в его прекраснейшем интерьере.
1: Да, а вот скажите, вот понятно, что сейчас вы новости прошли, что у нас все больше миллионеров и миллиардеров появляется в Нижегородской области, это, конечно, приятно, но мне кажется, основной вопрос у наших слушателей будет такой, а цена на вашу продукцию, насколько она отличается от цен, ну, скажем так, подобных предложений? Вы говорили, что производство вот этой уникальной совершенно вашей продукции, оно еще, оказывается, может быть даже и дешевле, чем какие-то другие аналоги.
2: Буду объективно честен и открыт, что на сегодняшний момент наша фабрика, она не только уникальна, она и доступна. Доступна.
1: Вот это удивительно.
2: Это в чем? То есть, ну, если берем усредненную стоимость продукции на рынке, от 15 до 30% бывает и более, мы доступны в ценах для наших клиентов. А самое важное, что
1: то
2: при этом...
1: То есть ниже на 15-30%.
2: Совершенно верно. А при этом мы не теряем абсолютно качество. Оно у нас на порядок выше. Да. То есть последние примеры встречи с клиентов меня даже самого шокировали, насколько наш рынок разнообразен в ценовых предложениях. Поэтому еще раз говорю, работайте непосредственно с производителем. Фабрика «Каскад и Порт» — это полный цикл производства своей продукции. От сырья до готового изделия.
1: Вот это вот интересно, и мне кажется, сейчас каждый человек, кто послушал нашу программу и задумывается о том, что ему пора преобразить свой интерьер, они возьмут на заметку, тем более, что за спрос денег не берут. Просто приходите в гости, Большая Покровская, 78, Каскад и Порты, всегда готовы вас принять. Вы когда работаете? Какой у вас график работы? Я думаю, что к вам отправится сейчас достаточное количество людей, потому что можно же просто поинтересоваться, посмотреть и потрогать.
2: Прошлый наш эфир, Алексей, был удивителен. Пока я добрался до офиса, у нас уже были клиенты после нашей передачи.
1: Прекрасно.
2: График работы нашего офиса, салона, с 10 до 19, с понедельника по пятницу. Но если кто-то из наших клиентов пожелает встретиться в субботу, то мы, конечно, не откажем. Встреча состоится.
1: Да, ну я так понял, что вы с большой любовью и уважением относитесь к тем людям, которые являются вашими клиентами или становятся вашими клиентами. И это здорово, и пускай они становятся и настоящими друзьями. В общем, друзья, люди, которые задумались о преобразовании вашего дома во что-то красивое, оказывается, в Нижнем Новгороде есть уникальное качество, еще и по ценам ниже рынка. Большая Покровская, 78, Каскад и Порты. Это офис, приходите, потому что именно в нашей области находится замечательное производство такой удивительной мебели. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы желаем вашей компании больших успехов и большое количество благодарных, я уверен, людей, потому что если они станут вашими клиентами, мне кажется, они единственное вот это чувство и будут испытывать благодарности о том, что сделали правильный выбор.
2: Спасибо вам и нашим клиентам.
1: Да, конечно. Спасибо большое. Больших успехов вам желаем.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: правила графика включения горячей воды, ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов в строительство гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе.

0: Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в красных баках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радиорандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радиорандеву. Радио первых.

0: слушай радио «Рандеву».
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: «Рандеву». Да, действительно, в эфире программа «Суть дела». Здравствуйте. И я приветствую в первую очередь нашего гостя. Вячеслава Зубарева, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскады» Порте в Нижнем Новгороде. Все верно?
3: Совершенно верно.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы, конечно же, с нашими гостями заранее пытаемся поговорить. Это пускай несколько минут, но тут сразу начинаешь понимать, будешь ты беседовать с человеком, которому есть что рассказать, или тебе приходится просто с кем-то говорить, потому что попросить. Вот сейчас, мне кажется, тот самый случай, когда действительно не просили, а интересно. Потому что я думаю, что давайте вы будете отвечать на эти вопросы. Вы мне рассказали в двух словах о том, что у вас собственное производство и какие-то огромное количество технологий и всего остального. И вы для своей компании сами, вы не просто продаете свою продукцию, а вы ее и производите. Говорите в микрофон ближе, и я с удовольствием с нашими радиослушателями поделюсь этой информацией. В двух словах, чем вы отличаетесь от других производств?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша студия «Каскад» на сегодня представляет в Нижнем Новгороде уникальный продукт. Это продукт фабрики «Каскад и Порте» российского производителя, уникального производителя. Хотелось бы отметить, что в чем уникальность? Уникальность в том, что этот производитель с историей более 15 лет на сегодняшний момент уже зарекомендовал себя на российском и международном рынке как производитель уникального продукта. И именно производитель в полном цикле. То есть производитель «Каскад и Порте» на сегодня – это производитель полного цикла от производства и переработки алюминиевого профиля. Это покраска, анодировка алюминия. Уникальность – это 26 уникальных цветов данной продукции. Это закалка стекла, металлизация стекла, окраска стекла, работа со шпоном, работа с массивом, работа с массивом в 3D-отделках. Все это
2: то дает... Я так понимаю, что у вас производство такое, о котором мы раньше мечтали. Везли из границы, что-то делали. Рассказали еще эту историю о том, что многие европейские известные бренды куда-то деваются в последнее время, а вы развиваетесь, и я так понимаю, что чувствуете себя хорошо, потому что у вас постоянно идет развитие, и вы что-то новое открываете в своей компании. Как же так это происходит? И при этом, я так понимаю, что ваша продукция еще становится и дешевле, чем подобный аналог, который существует на рынке в принципе, да?
3: Совершенно верно, Алексей.
2: Вот это же абсолютно фантастическая история, когда российский производитель по качеству выше иностранных, и при этом еще и цена ниже. Ну, это прям для нашего времени просто абсолютно фантастический момент. Вот расскажите, как же так бывает, и почему это происходит, и почему не происходит по всем направлениям в нашей экономике?
3: Ну, так как компания берет все самое лучшее в производстве и создала уникальность благодаря именно полному циклу переработки материалов и полному циклу производства, за счет этого компания имеет уникальное ценовое предложение для конечного потребителя. Разница в цене на сегодняшний момент, если мы берем межкомнатные перегородки, это 15-20% дешевле по рынку.
2: Вот так вот.
3: Да, если мы рассмотрим европейские аналоги, когда-то с этого все начиналось. Дизайн интересный в России. Компании как Remadesio, это перегородки гардеробные, Polyform, мебель, Flexform, диваны и так далее. На сегодня данные компании стали отчасти уже недоступны по цене. У них тоже растет себестоимость в Европе и уровень жизни, и коммунальные платежи. Ввиду этого сроки поставки также у них растут.
2: То есть получается, что в нашем случае это даже и здорово, потому что такие компании, как ваша, представляют продукцию российскую высочайшего качества, и цена, соответственно, будет у нее ниже.
3: Совершенно верно.
2: А каким образом знакомится с вами потребитель? Ну, то есть это и дизайнеры, и частные вот, клиенты. Каким образом они могут познакомиться поближе с вашей компанией, да, и каким образом это нужно сделать для того, ну, то, что, чтобы понять до конца вашу продукцию. Я сейчас говорю о тех людях, которые еще не знакомы. У вас же там какой-то прекрасный есть офис на Большой Покровской, да, находится. Это же тоже достопримечательность уже города. В центре города находятся творческие люди, которые производят еще. Вот это удивительно, как вот все совместить. И красоту, и еще и качество работ. Вот как мне, человеку, который вот сейчас услышал по радио чуть-чуть, познакомиться с вашей продукцией, что нужно сделать? Куда обратиться? На что обратить внимание?

0: А как его правильно назвать, это пространство?
1: Салон.
0: Салон, студия. Да? Вашу студию, ваш салон могут прийти и просто дизайнер, который не является вашим клиентом, и провести встречу со своим клиентом. Все правильно?
2: Совершенно верно.
0: При этом получив еще и интернет, и все удобства, вы таким образом поддержите коллег просто.
1: С большой симпатией, с добрым отношением. На момент открытия данного салона, студии «Каскад», у нас уже было запланировано, что данный салон будет являться местом для встречи дизайнера, любого дизайнера Нижнего Новгорода и не только, со своими клиентами. То есть определенная бесплатная услуга коворкинга.
0: Ну, это достойно.
1: Все, что мы это имеем достойно. В салоне, все наши услуги, чай, кофе и так далее, определенное уединение, выделенное место для работы с клиентом, мы предлагаем для дизайнеров Нижнего Новгорода.
0: Ага.
1: Большая Покровская, 78, студия «Каскад» ждет вас.
0: Да, нужно запоминать, друзья, это адрес очень интересного места. Мы сейчас продолжим рассказ об этой студии, уникальной студии. Как вы понимаете, люди там действительно необычные, а это значит талантливые.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: 103.4 FM.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио.
2: Мы продолжаем нашу программу, и в гостях у нас Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Эпорте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Есть такой вот опыт у нашего гостя. И мы продолжаем наш разговор об уникальной совершенно компании, которая находится в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что ваш собственный завод находится не в Нижнем Новгороде, да? Ну, это совершенно без разницы для нашего потребителя. Но здесь находится ваше прекрасное представительство, и именно здесь появляются какие-то интересные решения в области интерьеров в частных домах. И вообще, вот для кого вы больше работаете? Для частных потребителей или компаний целых? Какие заказы в основном идут у вас?
3: На сегодняшний день наши заказчики являются частные лица и корпоративные клиенты. Частные лица – это любые объекты от квартир, загородных домов, вплоть до дачных домов. За прошедший период реализовано довольно очень много объектов. Основная задача фабрики – предложить нашему клиенту не только частичную реализацию объекта в виде покупки дверей, межкомнатных перегородок.
2: Что тоже можно.
3: Что тоже можно, да. Но также и подойти к решению реализации дизайн-проекта именно как комплексное решение.
2: То есть это же сейчас и вообще всемировая такая история, да, что комплексные решения, когда полностью весь дизайн осуществляется одной компанией, ну, соответственно, всего помещения условно, да?
3: Да, вы правы. На сегодняшний момент к этому пришли практически все мировые лидеры, все производители. То есть они предлагают клиенту комплексный подход. Это как двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, то есть элементы мебели, гардеробные комнаты. То есть комплекс клиента в едином стиле может быть отражен в любом интерьере. Именно. Что создает уникальность именно данного интерьера на долгие годы и уникальность как для конкретного потребителя.
2: Ну, и я так понимаю, что мы еще раз скажем, например, тем радиослушателям, которые чуть позже к нам присоединились, о том, что вы сами и производите эту уникальную фурнитуру, потому что у вас целый цикл полного, да, и это и производство, и дизайнеры, и все вместе работают и производят уникальный совершенно продукт, который является по качеству высочайшим, а по цене ниже даже, чем у конкурентов. Все правильно?
3: Совершенно верно.
2: Это здорово. И я так понимаю, что ваши заслуги оценены, и вы в ближайшее время поедете на выставку в Крокус Экспо со своей продукцией.
3: Совершенно верно. В ближайшее время с 19 по 21 февраля в Крокусе будет проходить международная выставка «Ардом», где фабрика «Каскад Эпорте» будет участвовать и займет достойное место. И клиенты, которые посетят и зрители данную выставку, они обратят большое внимание на предложенный ассортимент и сделают для себя правильный выбор.
2: Да, это я даже не сомневаюсь. А вот скажите, у вас же такой опыт работы в этом интереснейшем и, конечно, творческом деле. Как относится к нам, вот именно, допустим, представителям вот Нижегородского вот этого направления, как относится к Москве? Есть ли там снобизм какой-то? Все ж лучшее находится в Москве, как считают многие. Или все-таки смотрят и по сторонам специалисты?
3: Так как мы представляем интересы фабрики только в Нижнем Новгороде, в Москве есть свои салоны фабрики «Каскад Эпорте», но, тем не менее, учитывая наш опыт 30-летний, в данном направлении работа с интерьером, создавая уникальные интерьерные решения, у нас периодически постоянно есть клиенты из Москвы. Так же, как нижегородские дизайнеры имеют московские объекты, так и мы сопровождаем их. То есть, невзирая на то, что в Москве есть свои салоны «Каскад Эпорте», опыт наш с историей в 30 лет, он бесценен.
2: Вот,
3: и наши клиенты это ценят.
2: Вот я к этому и вел это все. Давайте еще раз подытожим. Во-первых, мы должны с вами рассказать о том, как познакомиться с вашей уникальной абсолютно продукцией вашей компании. Давайте адрес салона и адреса в интернете, наверное, тоже мы должны назвать, как бы, чтобы побыстрее найти. Или я просто могу в поисковике название вашей компании вбить «Каскад и порт» и сразу пойму, куда.
3: Нет. В Нижнем Новгороде ждем вас по адресу Большая Покровская, 78, сайт каскаты.ру. В поисковике можно забить «Большая Покровская», «Студия Каскад» или «Студия Каскад», «Двери, перегородки».
2: Вот. Это просто очень важный момент.
3: Кому надо, нас нельзя не найти.
2: Ну, вы знаете, мы лучше всегда подскажем нашим радиослушателям, куда обращаться. Тем более, что я так понимаю, что на вас, наверное, достаточно косо должны смотреть ваши конкуренты, находящиеся в Нижнем Новгороде, поскольку у них цены выше, а качество не факт, что лучше. А в любом случае, человек, который собрался изменить свою жизнь, именно поменять интерьер, где бы то ни было, он, конечно, будет сравнивать. Он будет смотреть, и для того, чтобы быстренько найти правильный ответ, вот он должен все это понимать. Скажите, пожалуйста, какие перспективы? Вы мне рассказали о каком-то таком серьезном росте и развитии вашего именно производства, да? То есть, что постоянно что-то появляется новое. В тот момент, когда все плачут и говорят, что у них нет работы и все плохо, вы говорите о постоянном развитии. Это правда так? Или вы просто нам рассказываете сказки?
3: Нет, конечно же, фабрика постоянно развивается. Мы даже со своей стороны в Нижнем Новгороде, имея красивый, уникальный салон на Большой Покровской, 78, мы не успеваем обновлять экспозицию, насколько быстрыми шагами, ускоренными темпами развивается сама фабрика, само производство. Да, в этом и есть отчасти тоже уникальность. То, что есть тренды, есть перспективы, есть обратная связь с нашим клиентом, с дизайнерами по интерьеру, с архитекторами. И фабрика не стоит на месте. Она это слышит, она движется вперед.
2: То есть, если у нас так развивается серьезно вот само производство, то есть можно видеть о том, что ничего не стоит на месте, а все действительно продолжает расти и развиваться даже в это непростое время.
3: Совершенно верно. Как приведу пример активного его развития. На сегодняшний момент при строительстве многоквартирных домов появилось модно застройщикам применять планировочное решение, выделять гардеробную комнату как отдельное помещение.
2: Так.
3: Фабрика «Каскад» предлагает для наших клиентов 6 видов гардеробных комнат. Все они разные, стилистические, имеют разное наполнение. То есть, имея подсветку, выдвижные модули. Вариаций очень много. Это реально уникальный продукт. 6 видов гардеробных комнат, которые на сегодняшний момент, в течение 25 года, очень многие уже нашли своих клиентов. Люди пользуются, люди довольны. Происходят дозаказы. Опять же, уникальность фабрики в том, что на протяжении длительного времени мы можем доукомплектовывать свои объекты. То есть сегодня мы купили, допустим, дверь и перегородку. Завтра мы купили тумбу под телевизор. Потом мы купили гардеробную, витрину. Работа непосредственно...
2: То есть все можно докупать просто
3: совершенно
2: со временем,
3: верно,
2: да?
3: Совершенно
2: верно. Появились деньги.
3: Это уникальность производителя.
2: А вот сейчас современные тенденции такие, что если ты сразу не купил, то потом и не найдешь частей. Такого не бывает?
3: У нас такого не бывает.
2: Вот. Это очень важно, потому что наши китайские друзья этим славятся. Если ты сразу все не купил, весь комплект какого-то оборудования, то ты потом можешь его не найти, они уже новые изобрели и придумали. Здесь все правильно. Здесь я могу спокойно рассчитывать свои силы. Если я купил часть интерьера, то потом я знаю, что через месяц или через два я могу продолжить покупать и расширять его, да? Вот это очень хорошая и очень важная вещь. И я напомню нашим радиослушателям о том, что «Каскад Порт» — это такая интересная история, что вы можете просто себе купить дверь, а можете полностью обновить весь
3: интерьер.
2: Весь интерьер, всей квартиры или всего помещения, в котором вы это проводите. Это интересно. Что бы вы сказали нашему, вот на прощание, нашему радиослушателю, который, услышав рассказ о вашей замечательной студии «Каскад и Порте», и фабрика уникальная, как оказалось, услугами которой хочется пользоваться, и вдвойне приятно, что это российский производитель, а качество это высочайшее, посерьезнее, чем во многих европейских странах. Вот что вы пожелаете человеку, который сейчас, может быть, задумался? Вот скоро я все-таки соберусь и сделаю ремонт. И вот стоит ему идти или продолжать сидеть и стесняться?
3: Однозначно. Нужно сделать правильный выбор. Любой бизнес строится при выборе продукта от дорогого к дешевому. Ну, наверное, будет правильно не стесняться сделать запрос, получить предварительный расчет. И зная уникальность компании, тренды, то, что предлагает наша фабрика «Каскад и Порте», вы будете понимать, куда двигаться дальше. Так как фабрика «Каскад и Порте» — это не только производитель, это реально партнер, который помогает создавать интерьеры. Данные интерьеры отражают тренды современного мира, современного дизайна. Ну и также вся наша продукция и реализованный объект, они реально отражают индивидуальность каждого нашего заказчика.
2: В общем, можно, прогуливаясь по нашей любимой улице, зайти к вам и просто поговорить.
3: И просто попить кофе.
2: И просто попить кофе и обсудить с вашими дизайнерами, и обсудить с представителями компании о том, что бы я хотел и какие у меня есть возможности. Это же тоже немаловажно. Человек может распланировать целый цикл нужных дел, да, и постепенно начать менять свое пространство.
3: Вы правы.
2: Это здорово. Друзья, у нас был в гостях Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Порте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Спасибо вам, что пришли в гости. Ждем вас вновь.
3: Вам спасибо, Алексей.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.
0: Радио «Рандеву».
4: Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi. При этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машин и мест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область освещаем, обсуждаем и узнаем, что появилось, может быть, нового, а возможно, собственно, узнать вообще, что это такое и как правильно теми или иными компетенциями воспользоваться. И вот сегодня я пригласил к нам в студию человека, с которым пока вот по профессии врач-косметолог Юлия Якубовская, руководитель клиники врачебной косметологии 3D. Я лично не сталкивался с косметологами, не обращался. Но все же, Юлия, во-первых, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юлия, ну вот представьте, я тот человек, кто перед вами сейчас находится. Я действительно никогда не обращался к косметологам. И если я смотрю в зеркало и понимаю, что не то, что годы берут свое, да, рано еще так говорить, но все же хочется выглядеть свежо, актуально, и понимая, что просто умыть лицо и побриться не хватает. А девушки вообще щепетильнее относятся к этому. Вообще, с чего нужно начать обращение к психологу, прийти в клинику, я не знаю, там, или посмотреть в интернете, в соцсетях какие-то модные процедуры, сказать, о, это мне нужно вообще, как правильно?
2: Ну, на сегодняшний день косметология – это прежде всего изобилие. И, конечно, как обычному человеку что-то выбрать на сегодняшний день очень сложно. И я хочу сделать для наших слушателей эфир на самом деле полезным и дать такую шпаргалку, чтобы на это могли люди опираться. Прежде всего, главный вопрос для пациента, для слушателя – это не что сделать, а кому довериться и как не ошибиться. Почему? На сегодняшний день самое важное в этом деле – это безопасность. И почему безопасность? Прежде всего, очень много социальных сетей, где информируется, много там информации, до-после, фотошопированы все фотографии, показывают, что человек как будто врач, но это на самом деле не врач, или даже, может быть, в лучшем случае медицинская сестра, которая выполняет, например, врачебную манипуляцию, это еще хороший вариант. Бывают случаи, что какие-то лжеврачи прием ведут в каких-то кабинетах, это могут быть при бизнес-центрах. То есть прежде всего, надо обезопаситься. И поэтому начинать всегда с выбора клиники и с выбора врача.
1: Вообще, я, насколько помню, могу ошибаться, но в какое-то время косметология не являлась, да, направлением медицины. То есть это было такое эстетическое искусство, да, то есть просто вот там, тут, как говорят девушки, тончик набросала, крем нанесла, и все, и понеслось. Как правильно выбрать врача? Дипломы запросить, я не знаю. Опять же, ну, спрошу я диплом, я же не понимаю, что это за заведение, и как вот здесь быть?
2: Совершенно верно. В начале косметология была, это как были косметички. Когда я даже закончила медицинский институт, и я понимала, что я буду вот врачом-косметологом, у меня бабушка профессор медицинского института. Она была категорически против, потому что для нее медицина и косметология вообще не связывалась. Она говорила, что ты будешь косметичкой. Я говорю, да нет, это сейчас врачебная специфика. И как врачебная, совершенно верно, она пришла в 2016 году, мы стали врачи-косметологами. До мы были все врачи-дерматовенерологи. То есть это однозначно все. Медицинский институт заканчивают, по профилю заканчивают. Дерматовенерологи, все врачи-косметологи. Потом врачи-косметологи. Конечно, каждый пациент приходит в клинику и говорит, покажите свои дипломы, не может. И это даже, наверное, и обидит врача, если он на самом деле врач. Это как-то даже, мне если придут на прием, скажут, покажите свои дипломы. Я не знаю, конечно, я покажу, но, наверное, я косо посмотрю на этого пациента. Вот, как обезопаситься? Вот есть клиники, и если клиника серьезная, всегда есть сайт. На сайте вся документация, медицинская лицензия, что это косметология, деятельность, дерматовенерология, все специалисты по всем направлениям описаны, какие там дипломы, сколько лет стажа, какая аккредитация, это вас обезопасит, потому что это считается сайт, это юридическая информация. И если даже вам дают рекомендацию на какого-то, например, врача-косметолога или косметолога, вы еще не знаете, вы посмотрели даже где-нибудь на соцсетях, выбрали, вы спросите, где принимают принимает этот врач или специалист. Соответственно, вы ищете сайт, нашли сайт, всю информацию проверили. Если вы не видите эту информацию, вы в соцсетях можете запросить. Если вы не получаете данную информацию или какие-то нестыковки происходят, соответственно, я бы не стал к такому специалисту обращаться.
1: Юлия, ну смотрите, если мы говорим про клинику врачебной косметологии 3D, где, собственно, вы являетесь руководителем, врачом-косметологом со стажем 22 года, кстати говоря, я хочу спросить, ну хорошо, вот выбрали мы клинику,

0: делать биоревитализацию, вы скажете, что я получил? Специалист вам скажет, еще раз делаем биоревитализацию. И вы до бесконечности, там 3-5 процедур, как по назначению врача это может быть, делаете, и уже, конечно, за это время может быть разочарование в косметологии. А есть так называемые якорные процедуры. Это процедуры, которые на 70% дадут результат с одной процедуры. И их необходимо вычленять и уметь немножечко вот понимать. Там все очень просто и логично должно быть. И когда просто и логично, и человек остается доволен, и пациент доволен, и врач доволен, и, соответственно, дальнейшие процедуры уже врачу доверяет пациент и приходит. И про эти якорные процедуры вкратце тоже можно обозначить.
1: Да, давайте обозначим, потому что, ну, чтобы было понимание, на что вообще стоит обращать внимание, чтобы вот этот реальный результат получить. Хотя я прекрасно понимаю, что результат будет, но ведь его еще нужно же поддерживать, да, потому что волшебной кромки шедевр не существует в камерах и нет, наверное, волшебной пилюли. Итак, якорные процедуры, которые реально приносят результат.
0: Здесь мы определяем прежде всего морфотип старения. У нас больше всего морфотип старения в нашей местности – это отечно-деформационный тип старения, когда овал плывет вниз. То есть у нас славянский тип старения в основном плывет овал вниз. В чем это заключается? В том, что связочный аппарат становится более таким несовершенным, в глубоких строях страдает, висит вот связочный аппарат. Первая, самая классная процедура – это смаз-лифтинг аппаратный. Есть такая процедура. Одна процедура. Перенаправление ткани видно сразу. Через 2 месяца мы видим полный результат. Как правило, люди довольны, ну, на 100%, конечно, я не буду говорить, но на 95% пациентов довольны этим результатом, потому что они видят эффект перенаправления, эффект лифтинга, подтяжки лица. И, соответственно, продолжаем уже дальше какой-то другой, ну, другие процедуры, которые уже необходимы по морфотипу старения или по имеющимся эстетическим недостаткам. А вот, например, совершенно противоположный тип старения – это мышечный, когда, например, человек теряет подкожно-жировую клетчатку. И когда теряется подкожно-жировая клетчатка, очень много кожи становится. И эту же кожу надо как-то сократить, получается. И мы делаем микроигольчатые, например, РФ-лифтинги, вводим полимолочную кислоту. И это тоже с одной процедуры 70% результата. То есть есть такие процедуры якорные. А если вот, например, если брать любимую биоревитализацию, любимую для многих косметологов на самом деле, то, например, она очень подходит при мелкоморщинистом типе старения. Да, при мелкоморщинистом типе старения мы без биоревитализации не можем обойтись. То есть вот есть такие вот якорные процедуры, которые на самом деле можно узнать у врача. И прежде всего, когда, конечно, приходите там на консультацию, вы должны знать, что даст эта процедура. То есть на самом деле так и задать этот вопрос. Если она не даст должного результата, который человек ожидает, может лучше на самом деле поискать еще другого врача, который может дать этот результат. А если, посетив там несколько врачей, косметологов, все-таки человек убедится, что это нереально, тогда рассматривать уже другие варианты. Есть пластическая хирургия.
1: Вот, пластическая хирургия, а здесь косметология. Вот просто иногда все это вот благодаря соцсетям сливается все в одну картинку, что одно от другого не отличается. Юлия, тогда вопрос такой. Хорошо, вот человек сделал процедуру, он увидел видимый результат. Мы же прекрасно понимаем, мы реалисты, этот результат не навсегда. А, понятно, что зависит, наверное, от индивидуальных параметров, насколько часто нужно делать те или иные процедуры. Там есть свои нюансы, там есть свои какие-то особенности, подводные камни. Это мы сейчас, если будем обсуждать, мы уйдем в долгую дискуссию. Как вы сопровождаете клиентов, пациентов, да, вот, вот есть результат, что дальше? Вот человек пришел, сделал, порадовался, дальше он остается с вами и должен приходить на какие-то поддерживающие процедуры, или он получает готовый рецепт того, что там на ночь не пить кофе, там, не знаю, с утра там, да, делать зарядку для лица, что-то такое.
0: На самом деле сегодня вообще косметология идет по превентивному пути. Кроме того, что мы делаем там инъекционные, аппаратные процедуры, да, так как у нас врачи интегративной медицины, мы очень стараемся информировать пациента об образе жизни. Однозначно это первое степенное значение. Если человек не спит ночами, например, если он принимает алкоголь на ночь, конечно, он все равно проснется,

0: бы мы ни делали с отеками. Это имеет. И мы информируем пациента, по крайней мере, стараемся. И они потихоньку начинают нас слышать. И это тоже очень хорошо. Да, у определенных процедур есть определенные тоже, например, где-то курсовые, где-то однократные. Вот, например, самослифтинг – это однократная процедура, раз в год выполняется. И в среднем пациенты, которые любят эту процедуру, приходят один раз в год и делают эту процедуру. Например, ботулинотерапию срок в среднем – это 4-6 месяцев. И пациенты информированы, что раз в полгода они должны делать ботулинотерапию. И кому нравится этот результат, они сами с радостью бегут делать эту процедуру. И большинству, конечно, это нравится, эта процедура, потому что она… 100% попадание, и, скорее всего, ботулинотерапия – вход в косметологию для многих пациентов. Хотя многие боятся слышать слово «ботокс».
1: Да, вот о тех, кто боится, и о тех, кто ничего не знает о косметологии, но так или иначе появляется у вас в качестве пациентов, мы поговорим во второй части программы, друзья. Напомню, в гостях у нас врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиники врачебной косметологии 3D Юлия Якубовская. Это программа «Суть дела». Продолжим буквально через одну минуту. Оставайтесь с нами. Самое интересное оставили на вторую часть.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Ранде. Продолжаем эфир, друзья. Это программа «Суть дела». У нас в гостях врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиники врачебной косметологии 3D Юлия Якубовская. У нас такие дискуссии сегодня и в эфире, и за эфиром. Но вот к самой интересной теме подобрались, потому что давайте будем честными. Мы, мужчины, являемся, наверное, пока что таким экзотическим пациентом для косметологии. Ну, в большинстве своем, я говорю, умыться, вытер лицо полотенцем, смахнул волосы, волосы направо или налево, кому как больше нравится, и пошел. Вот. Юлия, мужчины, к вам, давайте начнем с того. Мы можем к вам обращаться в клинику? Или нам вход закрыт?
2: На сегодняшний день у нас становится все больше и больше мужчин в косметологии, потому что все понимают, что это прежде всего уже приравниваются, можно сказать, к уходу за собой. Это необходимость современного мира, который нам диктует свои определенные тоже условия. И следить за собой, ухаживать – это то же самое, посещать косметолога. И тут, конечно, зависит от возраста. Мамы, например, которые являются нашими пациентками, приводят своих детей, сыновей, подростковом уже возрасте. Mm-hmm. Начинают их учить. Делаем чистки, у нас эстетисты делают, пилинги делают, и они уже входят в косметологию. Понятно, пациентам X-поколения очень сложно, это точно. Следующее поколение Y уже гораздо легче относится. И с каждым поколением у нас на самом деле все больше. И поколение X, например, мужчина, в основном, да, большая часть, конечно, приводят жены, знакомые знакомых. Но они приходят, когда видят результаты, они посещают клинику. И они самые пунктуальные мужчины и самые преданные, между прочим, пациенты.
1: Вот. Тогда вопрос такой. Вот мужчины, допустим, возьмем, да, там, старше 40, с чего им начать? На что им обратить внимание? Понятно, что многое индивидуально, но все же, с каких процедур, как правило, они начинают свой путь в косметологии для того, чтобы выглядеть, ну, не хуже, чем Бекхэм, будь он здоров, да, или Брэд Питт, например, в свои там уже почти 60?
2: Прежде всего, конечно, это консультация. И когда мы мужчинам подбираем процедуры, мы подбираем прежде всего эффективное, чтобы он увидел результат. Он должен увидеть этот результат. И стараться максимально психологически комфортно. Между прочим, говорят, ой, мужчины слабые, инъекции не выдержат. Ерунда полнейшая. Если ты человеку нормально объяснишь, что это на самом деле не больно, мы максимально делаем комфортно, и там анестезия, они даже не чувствуют. По сравнению даже с женщинами гораздо легче переносят процедуры. Самые, конечно, активные процедуры лучше – это ботулинотерапия, потому что у большинства мужчин очень активная мимика.
1: Ну.
2: И когда мы делаем эту ботулинотерапию, через 2 недели, когда расправляются морщины, конечно, мужчина это видит и верит в косметологию. Вторая процедура, когда, например, плывет овал лица, вот тот же самый смаз-лифтинг, без следов совершенно процедура. То есть пришел нормальный человек, ушел лучше. И в течение 2 недель, двух месяцев, нарастает результат. То есть без травматизации. То есть вход, понятно, должен быть эффективный прежде всего и менее травмирующие. Но сейчас на сегодняшний день вся косметология, она менее травмирующим путем, потому что мы все занятые люди, нам не хочется восстанавливаться.
1: А для многих лицо это еще и, как говорится, всегда работа, бизнес, и невозможно там, да, ходить с красным лицом очень-очень долго.
2: Совершенно.
1: Юлия, вопрос такой. Получается, главное это найти своего косметолога, именно с медицинским образованием, правильно начать с консультации и здесь, наверное, ничего не скрывать. Я так правильно понимаю?
2: Совершенно верно. Косметология – это наука, и это поэтапный процесс. Первое, вы находите клинику и врача, проверяете лицензию, однозначно вы должны понимать, что это врач-врач, потому что я на сегодняшний день знаю клиники, в которых врачебные манипуляции, такие серьезные, как нитевые, например, технологии, выполняют медсестры. Об этом, при том, пациенты, даже как кто-то знает, кто-то не знает. То есть, ну, вот сайт. Для вас сайт на самом деле опора, потому что вы посмотрите сайт клиники, там вся юридическая информация. Приходите на консультацию, и я верю во что. Каждому пациенту свой доктор, и каждому доктору свой пациент. О, вот это тоже имеет огромнейшее значение.
1: Мне кажется, это золотое правило. Юлия, ну и в финале хочется спросить, сайт вашей клиники, как вас найти?
2: Мы находимся в центре города. Это Ашарская, 1, корпус 2. Угу. Находимся, это территория, получается, двор Лобачевский Плаза. Снаружи все кипит, деловые кварталы. Угу. Заходите за ворота буквально, и уют, красота, тишина. Главное в нашей клинике не только медицинский подход, конечно, он первостепенный, но уют и сервис имеют огромнейшее значение. Все комфортно, парковка для пациентов имеется в центре города. Это, кстати, тоже очень важно.
1: Это важно, особенно, когда хочешь не только сэкономить время, но и сохранить, как говорится, свое лицо свежим, красивым и не нервничать после ботулинотерапии, где мой автомобиль, куда он уехал. Юля, огромное вам спасибо. Рад знакомству. Мне кажется, стоит мужчинам подумать о том, как говорится, не ударить в грязь лицом, разве что в какую-нибудь полезную целебную грязь, но это уже не косметология, по-моему, это уже так, косметические процедуры. В общем, врачебная косметология 3D, руководитель клиники, врач-косметолог со стажем 22 года, Юлия Кубовская у нас в гостях. Юлия, спасибо вам огромное.
2: Спасибо, до свидания.
1: До новых встреч в эфире и у вас в кабинете, почему бы нет, за собой тоже нужно следить. Друзья, продолжаем эфир, вы слушаете радио «Рандеву».
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк» в парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5 тысячи. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны «Кулибин» вложат в свой проект 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров системы числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить.УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди. Дело».
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Люди. Дело», где мы встречаемся с экспертами в определенной области, и вот это экспертное мнение доносим до вас, сами его анализируем, рефлексируем. И, собственно, сегодня мы встречаемся с человеком, который, мне кажется, умеет заглянуть и в будущее, и умеет понять и посмотреть шире, чем обычный обыватель, на то, собственно, что помогает нам сэкономить время, помогает нам чувствовать себя безопасно и комфортно. Я говорю про автомобили. У нас сегодня в гостях директор «Луидор Авто» Владимир Попов. Владимир, здравствуйте.
5: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели «Рандеву». Приветствую вас.
4: Да, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что не так часто в последнее время происходит, да, появление новых брендов, брендов с историей. Вот, собственно, наследие легенды. Я уверен, что нашим слушателям бренд «Ссан-Йонг», который присутствовал на российском автомобильном рынке, хорошо знаком. И, собственно, он вернулся, но вернулся в другом статусе, насколько я понимаю. Давайте мы об этом поговорим. Как давно автосалон «Луидор Авто» работает с брендом KGM и почему вы выбрали именно эту марку?
5: На самом деле автосалон «Луидор Авто» KGM в Нижнем Новгороде начал работать с брендом в 25-м году. Нам буквально в марте исполнился год. Угу. Стартовали мы вместе с брендом в России. Премьера бренда состоялась 12 марта 2025 года. В этот день начались поставки модели KGM на Россию. Это Тиволи, универсальный Каранда и наш Торос, такой футуристический автомобиль и классический

0: видим сейчас исторически сложившиеся особенности автомобилей, это надежность и долговечность этих автомобилей. Многие владельцы отмечают до сих пор это, и можно увидеть на дорогах Сан-Йонг, которые ездят уже давно. Это проверено агрегатом. В наших моделях идут надежные компоненты, например, трансмиссия, коробка автоматическая Айсин, это, которую ценят во всем мире за плавность и за ресурсность этого агрегата. Это, конечно, гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Это расширенная гарантия, что подчеркивает уверенность бренда, как нас, который сопровождает эти автомобили в обслуживании, и покупатели, которые знают то, что их обслужат очень хорошо. Это, конечно, адаптация к российским условиям. Например, уверенный запуск мороз, да, то, что была зима, да, это хорошая эксплуатация по дорогам, которых практически не было в Нижнем, если мы вспомним зиму. Это разнообразие модельного ряда, да, допустим, если это будет GGM Tivoli, это компактный наш кроссовер, это Каранда, это классический наш кроссовер, это Торос, это такой среднеразмерный кроссовер, такой футуристический, брутальный, который он выделяется в потоке. И наш классический Рексон, рамный внедорожник с полным приводом, с понижающей передачей, с рамной конструкцией, то есть это автомобиль такой легендарный, если его там брать, он пересекался с Мерседесами в свое время, с М-классами. Что, чем выделяются наши автомобили? Это, конечно, интерьер автомобиля, выполненный в традиционном стиле, с привычным расположением кнопок, переключателей, что упрощает управление для тех, кто привык к классической эргономике автомобиля. В отличие от многих моделей, которые представлены сейчас на российском рынке, здесь меньше сенсора.
1: Вот за это вам огромное спасибо.
0: Люди, которые, как бы странно это ни звучало, да, мы идем по классической форме, да, восприятия автомобиля. Это официальный сервис и поддержка. КРЖМ представлен официально на российском рынке, что обеспечивает доступ к сервисному обслуживанию. На данный момент нас больше практически 60 дилеров в России, где мы ждем, если что-то случится, на обслуживание этих автомобилей. И вот, как бы странно ни звучало, КРЖМ стал альтернативой для наших покупателей. Потому что это бренд южнокорейский изначально, да, с 54-го года он существует. И люди выбирают тех, кто не хочет выбирать другие марки, допустим, Сканера.
1: Владимир, я прекрасно понимаю, что переименование, ну, условно, бренда с одного имени на другое, это больше, наверное, такой ход, если там, может быть, маркетинговый, да. Но меня интересует вот какой момент. В России особенно любят, да, внедорожники, кроссоверы, то есть это те автомобили, которые пользуются популярностью. Как бы вы оценили текущую ситуацию на рынке новых автомобилей вот именно в сегменте внедорожников и кроссоверов? Потому что, когда вы упомянули Rexton и сказали, что он рамный, даже я, человек, который просто больше наблюдает за автомобилем, понимаю, что рамных внедорожников не так много вообще представлено.
0: Остается их мало, да, и если верить, и надо верить данным аналитиков, ситуация вообще динамична сейчас в авторитейле, но с четким трендом, что кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют. Вот, например, в феврале 26 года нам показалось, что сегмент вот, кроссоверов составляет 75% со всего модельного ряда продаваемых автомобилей. Почему так происходит, наверное? А происходит из-за того, что многие привычные бренды покинули рынок, и выбор в других классах, например, седанов и компактных хэтчбеков, стал гораздо меньше. Кроссоверы универсальны. Они отлично подходят для города, позволяют выехать с дорог общего пользования. А если касается этой Rexton и других альтернативных моделей с рамной конструкцией, с понижающим рядом, они позволяют путешествовать, куда там глаза глядят. Это вот и выделяет вот этот класс автомобилей для, и является основополагающим для выбора покупателей.
1: Владимир, вопрос, который касается, наверное, покупателей бренда KGM. Вот как-то поменялся со временем портрет покупателей изначально Сан-Йонга, сейчас уже бренда КДЖМ, то есть вы видите перемены в запросах, может быть, в привычках каких-то?
0: Естественно, время не стоит на месте. Портрет покупателя КДЖМ меняется, изменился. Если раньше Сан-Йонг выбирали любители рамных внедорожников, то КДЖМ сейчас привлекает более широкую аудиторию. Почему? Потому что выходят новые модели. На самом деле они смотрятся очень современно, очень классически, надежные и позволяют отвечать всем

0: требования, которым к ним предъявляет потребитель.
1: Но опять же, южнокорейский подход к качеству, мне кажется, это уже давно не легенда, это уже сам по себе бренд.
0: От этого никуда не уйти. От этого никуда не уйти, да, действительно.
1: Есть такое. А если говорить о гарантии, о сервисных программах, которые вы предлагаете покупателям автомобилей КГМ, что о них сейчас можно сказать и, собственно, что должны знать потенциальные покупатели?
0: Знаете, покупая наш автомобиль, нашего бренда КГМ, клиент получает заводскую гарантию 5 лет или 100 тысяч километров. Ну, в зависимости от того, что наступит раньше. На самом деле, это честные условия, и дистрибьютор КГМ, да, уделяет этому большое внимание. Ну, начну с того, что в Москве у нас находится большой склад запасных частей, хаб, который нас сопровождает как дилеров в обслуживании наших клиентов. И нет без перебоев поступают запчасти, оригинальные запчасти. Это нам помогает обслуживать клиентов. Дополнительно доступна программа «Помощь на дороге». Это круглосуточная поддержка клиентов в пределах 200 километров от крупных городов. Но, честно говоря, по статистике Нижний Новгород мы еще этой программой как бы не пользовались. И о чем это говорит? О надежности, как вы и подчеркнули, южнокорейского бренда.
1: Отлично. Владимир, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, конечно, чтобы все переосмыслить. Через минуту мы вернемся в эфир, друзья. Это программа «Люди дела». У нас в гостях директор Lloyd'ur Auto Владимир Попов. Говорим мы сегодня о наследии легенды, о том, как бренд SsangYong вернулся на российский рынок. Теперь он называется КГМ. В общем, друзья, обратите свое внимание. Через минуту расскажем, как происходит работа с корпоративными клиентами. Собственно, какая команда трудится над тем, чтобы ваш автомобиль КГМ работал хорошо, без аварийно. И, как говорится, в чем заключается сервис. Об этом и обо всем через минуту в рамках программы «Люди дела». Оставайтесь с нами.
2: Это «Люди дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди дела».
1: Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Люди и дело» на радио «Рандеву», где мы встречаемся с экспертами определенной области и, получая экспертное мнение, принимаем свое решение. Сегодня мы говорим в эфире с директором компании Lloyd'ur Auto Владимиром Поповым. Говорим мы про южнокорейский автомобильный бренд КГМ. Это наследие бренда SsangYong, южнокорейское качество. Мы уже обсудили в первой части программы о том, какой модельный ряд, какие гарантии есть, собственно, про надежность. Здесь уже не на словах, а на деле. Это уже доказано не раз. Но вопрос вот какой. Я понимаю, что сейчас автомобильный рынок — это рынок не только простых покупателей, да, вот обычного человека, но еще и корпоративные клиенты. Как строится работа с корпоративными клиентами? И есть ли специальные условия для бизнеса? Потому что такие автомобили, мне кажется, и в бизнесе очень нужны.
0: Знаете, в самое непростое время, да, которое мы сейчас с вами проживаем, да, и для автобизнеса, и для бизнеса других отраслей, наша компания, и в том числе КГМ, уделяет очень большое внимание этим клиентам. Например, КГМ сотрудничает с крупными лизинговыми компаниями, при которых предоставляются очень большие дисконты. Да, это можно увидеть у нас будет в салоне или в контакте с нашими сотрудниками. Также мы делаем для корпоративных парков большие скидки. Для таких парков и для таких клиентов у нас выделены специально обученные сотрудники, которые сопровождают их от начала продажи и по всем техническим вопросам. Мы уделяем очень большое внимание этому, понимаем то, что это очень важно, тем более сейчас. Это позволяет компаниям, если мы говорим о финансировании через лизинги, убирать большую финансовую нагрузку на старте, uh-huh. да, и разделять это на равномерные какие-то части во время эксплуатации этого автомобиля.
1: Владимир, немаловажный вопрос. Мне кажется, когда бренд появляется на рынке, да, мы сейчас понимаем, что вокруг очень много брендов, о которых ты, возможно, ничего не слышал, не знаешь, что не относится к GM, потому что это бренд с историей. Как меняются стандарты обучения сотрудников? Ведь они должны разбираться во всех тонкостях, во всех деталях, уметь помочь, понять полуслова. И вот этот момент, чтобы не возникало недопонимания, как выстроена работа с сотрудниками и с командой?
0: На самом деле вся команда готова, команда профессионала. И главный принцип, который мы прослеживаемся, это высокий уровень клиентского сервиса на всех этапах. Это от консультации до послепродажного обслуживания. Этот подход мы развивали с годами. Луидор Авто работал с технически сложным брендом, как Volkswagen. Благодаря этому сегодня мы уверен, решаем любые технические задачи. С приходом к GM мы дополнили опыт специализированными тренингами бренда. Они охватывают все вообще аспекты при работе с автомобилями, от продаж до сервиса. В результате наша команда сочетает, ну, я думаю, что профессионализм, я думаю, кто с нами связан и кто будет связан, они в этом убедятся. То есть самое главное, это на самом деле вовлеченность команды и понимая то, что они делают. Это бизнес-процессы, которые реализованы на предприятии. И все то, что из этого вытекает на самом деле.
1: Владимир, тут еще один вопрос у меня родился. Не о том, чтобы помечтать. Я понимаю, что в непростые времена, возможно, не измеряются планы годовыми. Да, все-таки движутся, как по принципу Agile, короткими отрезками. Но все же, какие ближайшие планы на ближайший год, может быть, у автосалона, у Luidor Auto? И вообще, как вы видите, как эксперт, развитие бренда KGM в нашей стране?
0: Знаете, все динамично меняется, и наша задача не просто продавать эти автомобили. И мы хотим, чтобы бренд KGM ассоциировался с надежностью, знаете, с такой спокойствием человека, кто его купил, этот автомобиль, выбрал, да, проголосовал рублем, чтобы он сел за руль и спокойно поехал, не переживая вообще ни о чем. Чтобы люди говорили, что KGM ассоциируется со спокойствием и с надежностью, который не подведет в дороге, в любую погоду, в любую ситуацию этот автомобиль выручит. Если, ну, тяжело сейчас говорить о каких-то цифрах, да, я бы хотел, чтобы KGM приобретал узнаваемость. Это мы видим на дорогах общего пользования. Мы участвуем во всех мероприятиях города, постараемся участвовать, чтобы люди воочию убедились и внешнему виду, и прокатились на этих автомобилях. Вот на днях буквально мы стартовали, и наш продукт можно увидеть, КЖМ можно увидеть теперь в маркетплейсах известных. Это мы одни, наверное, из первых, кто это сделал в России. Это можете увидеть на маркетплейсах и выбрать ту продукцию, которая есть. Обязательно мы сопроводим вас. Нам будет просто интересна вот эта практика. Для нас она новая на самом деле.
1: Здорово. А где вот воочию можно в Нижнем Новгороде увидеть в автосалоне Луидор Авто?
0: Да, Луидор Авто. Мы находимся на Московском шоссе 86. Данный салон знает как Volkswagen в городе. Да, это около кинотеатра Москва. Очень легко найти. У нас мы представлены во всех, наверное, интернет-ресурсах. У нас есть свой сайт. Можно увидеть наши машины. И вообще во всех плоскостях, я думаю, мало кто нас не знает.
1: Это да, у вас прекрасная история, у вас отличный коллектив. И, наверное, финальный вопрос, чтобы, знаете, такое многоточие оставить, чтобы люди сами смогли прийти воочию к вам в автосалон, заглянуть в интернете, посмотреть на вашем сайте. Какой совет вы бы дали тем, кто только собирается присмотреться к покупке автомобиля KGM?
0: Ну, с радостью дам несколько советов, которые у меня есть, да, которые бы я рекомендовал своим друзьям, да, радиослушателям РНТВО. Это, конечно, начать с тест-драйва, то есть посетить наш дилерский центр, начать с тест-драйва, посмотреть, подходит ли вам автомобиль, почувствовать, как это устроена эргономика автомобиля, как он ведет себя в городе, как он ведет себя на трассе, примерить, как говорится, на себе этот... Потом подобрать автомобиль под свои задачи. Например, там Тиволи – это наш городской помощник. Каранда – это идеальный вообще выбор для семьи. Это классический автомобиль. Ну, почему бы не Торос, да, который он футуристический, современный, который притягивает взгляды людей на улице. Или классический Рекстон. А также поговорить с нашими менеджерами, которые подберут любую программу финансирования, подберут комплектацию автомобиля, опции, которые можно, или доснастить эти автомобили, все в рамках одного дилерского центра. И немаловажно, да, это посетить наш сервисный центр, где убедиться, где эти автомобили будут обслуживаться. Тем более сейчас, где это вопрос стоит очень ярко, да, потому что купить это одно, а обслуживать это другое. И чтобы он дарил эмоции очень долгие года и времена.
1: Абсолютно согласен. Да. Владимир, огромное вам спасибо. Позвольте в вашем лице поблагодарить всех, всю большую команду Luidor Auto, всех до единого, за то, что вы делаете, потому что в непростые времена, когда ты хочешь и ищешь действительно спокойствие, а спокойствие за рулем – это гарантия безопасности, находятся такие люди, эксперты, просто неравнодушные специалисты, как вы, как ваша команда.
0: Спасибо вам большое.
1: Которая помогает. Помогает с выбором. Это правда важно. Друзья, это программа «Люди. Дело» на радио «Рандеву». У нас сегодня в гостях директор Luidor Auto Владимир Попов. Мы говорили о наследии легенды, о бренде KGM. Запомните это название и приходите в салон Luidor Auto, чтобы воочию увидеть, присмотреться, составить свое мнение. Мне кажется, оно будет в положительном ключе в любом случае, потому что, когда речь заходит про спокойствие за рулем и про качество, вспоминаешь о тех людях, кто всегда готов провести тебя за руку правильным путем, показать нужный вариант.
0: Вам спасибо, Андрей, за эфир.
1: Благодарю вас.
0: Вам хорошего вечера.
1: Всего доброго. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
2: Это «Люди. Дело» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старый тариф ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
8: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
9: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о списании кредитной задолженности Нижегородской области, планировке территории под строительство восточного обхода, промтехнопарках регионального значения и кредитах для малого и среднего бизнеса. В Нижегородской области списано 16 миллиардов 700 миллионов рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Это снизит прогнозируемый объем государственного долга почти на 7%. В соответствии с поручением президента в 2025-2029 годах регионы могут быть списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Ранее в 2025 году регион уже было списано 3,5 миллиарда рублей. Общая сумма списания по Нижегородской области может составить 46,5 миллиарда рублей. Эти средства могут быть списаны до 2029 года при соблюдении двух обязательных условий. Не менее 50% средств будет вложено в реализацию инфраструктурных проектов ЖКХ, оставшуюся часть направит на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов, развитие опорных населенных пунктов, декапитализацию фондов развития промышленности для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Нижегородский Минград утвердил проект планировки территории для строительства восточного обхода Нижнего Новгорода в северо-восточном направлении от деревни Никульская Кстовского района. Проект планировки является неотъемлемой частью материалов, необходимых для строительства автомобильной дороги, и включает в себя реконструкцию участка Афонина-Никульская. При подготовке проекта по реконструкции дороги рассматривалось 5 возможных вариантов прохождения трассы. В региональном правительстве сообщили, что была выбрана оптимальная трасса, которая обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленным зонам и Нижегородской станции аэрации. Также предусмотрена защита окружающей среды. Вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны, а ливневые воды будут проходить очистку. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подготовило поправки в закон о промышленной политике, предполагающие введение понятия промтехнопарка регионального значения. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас объем площадей, предназначенных для размещения промышленных объектов, на территории Нижегородской области существенно ограничен. При этом промышленные предприятия зачастую не обладают достаточным количеством собственных средств для создания новых площадей. Принятие законопроекта позволит сформировать правовую основу для создания и развития промтехнопарков регионального значения, а также для оказания управляющим компаниям мер имущественной поддержки, направленных на предоставление участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании упрощенной процедуры, исключающей проведение конкурсных торгов. НБД Банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД Банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД Банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио-рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: На столе моем стоит в рамочке картинка, на картинке я.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
2: 017. На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк» в парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ну, немного, конечно, искусственное звучание, но все-таки так, наверное, играли и в 60-х годах на правильных танцплощадках. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Дусов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» 8 мая, преддверии величайшего праздника для всех советских людей, всех русских людей. И в память о наших удивительных предках мы, конечно же, эти дни проведем, и настроение у нас должно быть отличное, несмотря ни на что, назло всем врагам.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
3: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
2: Любимый Гринпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Утреннее радио-рандеву натуральное, без различных электронных приспособлений. Все по-настоящему, все эмоции и чувства. Правильный Роберт Палмер только что прозвучал в эфире радио-рандеву. Далее будем с вами слушать Ума Турман, Кэт Дэвис, Глори Гейнер, Дафт Панк, Лени Кравица, трио Easy Tone с композицией очень интересной версии песни «Жара» Юли Чичириной, Эд Ширан и Тина Тернер. Ну а прямо сейчас еще одна легенда отечественного рок-н-ролла Мара.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Кстати!
1: Расскажем вам под эту бодрую музыку о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода прямо сейчас, 8 мая в Нижнем Новгороде. Главный затор — это улица Старая Канава, от Верхоянской улицы до Починки. Будем ползти со скоростью 3 км в час в течение получаса. От Стрелковой улицы до Баренца ползем со скоростью 2 км в час. Время прохождения пробки около 20 минут. Ну и минут по 15-20 нам понадобится на движении с малой скоростью от улицы Старая Канава. От Стрелковой улицы до улицы Старая Канава. От Порт-Артурской улицы до Комсомольского шоссе, от улицы Козицкого до Надежды Сусловой и от метро «Двигатель революции» до Заречного бульвара. Ну, а дальше все, в общем-то, ничего. Достаточно быстро будем ехать. Мосты тоже свободны. Сегодня прям никаких заторов. Видимо, и с ремонтными работами уже, наверное, не так серьезно происходит в преддверии праздников. Единственный показатель 8 баллов из центра — Мызинский. Ну, там ремонт, все понятно.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вокруг мира можно, конечно, перебраться, это точно, обогнуть его, вернуться обратно, ну, как говорится, язык и до Киева доведет. А почему это? А к тому, что умение общаться, оно пригодится в нашей жизни, это точно. А почему я это все сказал? Да потому что 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Почему большинство из нас боится и как перешагнуть страх во время выступления, о том, как сформулировать мысль, дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула, безусловно, успешного публичного выступления. И почему? Говорить — это не только слова, это ваше тело, глаза, интонация, тембр и пауза. Публичные коммуникации — это навык номер один в современном мире. Если вы хотите поправить свою монотонную речь, избавиться от мусорных слов и запинаний, вы не знаете, куда деть руки и вообще что делать своим телом во время выступлений. Или вы просто боитесь людей, и каждое публичное выступление для вас пытка. Вы не знаете, как сделать голос увереннее и насыщеннее. Но тогда приходите на курсы. Приходите на заключительный курс сезона. Подробности по телефону 201-05-21, 201-05-21. Или оставьте свое сообщение на странице ВК «Мастерская Георгия Молокина». Уже с 13 мая стартует наш финальный в сезоне курс. Это интересно.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. 1, 2, 3, 4.

рандеву. 8 мая. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 19 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, малооблачно. Но вчера нас пугали, что будут какие-то грозы и дожди, да? Ничего не было, хотя, конечно, ветерок подул, как-то стемнело, я думаю, ну сейчас ливанет, нет, все, разошлось. Вот сегодня примерно такая же у нас погода, днем будет плюс 21. Без серьезных осадков. Так что поздравляю вас. Время прогулок.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», в парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5 тысячи. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучше. лучшие мелодии родного города.
8: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

Суперстар. Открыл новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей и замечательный музыкант, который дарит вам свою музыку. И в ближайшее время у них будут такие имена. Итак, поехали. Анна Попович, Леонид Агутин, Дженнис Блю и Салиф Кита с новейшим вариантом легендарного трека «Мадан», «Beats and Styles», «Ага», ну и еще ряд музыкальных исполнителей, которые будоражат эту планету своим музыкальным талантом. Также в этом часе мы обязательно расскажем о именинниках сегодняшнего дня. Приятного вам прослушивания, и, конечно, я желаю вам хорошего настроения. Сохраняйте вот это солнышко, говорит, будет чуть-чуть попрохладнее выходные, но все-таки это будут замечательные выходные, потому что великий праздник.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Рассказывать о пробках мы вам не будем, потому что их нет, они закончились. Ну, время такое уже. 9 часов и 28 минут. Все уже прибежали на работу, потому что нужно заканчивать важные дела.

произвел на меня большое впечатление, конечно, этот вариант легендарного трека «Мадан» с Алив Кита. Джонас Блю его приготовил. И смотрите, просто добавив определенное количество какой-то вот музыкальной, другой совершенно истории, изменил песню. Все вроде тоже осталось, а звучит по-другому. Ну, это совершенно гениальное решение, кстати, всем тем информации, кто любит электронную музыку. Сегодня в 19 часов повтор программы Top G Live. Много было хорошей солнечной музыки. Послушайте, друзья, когда будете отправляться на отдых. А мы переходим к важнейшей теме, как я считаю, в каждом часе моего эфира. Дня мы вспоминаем о именинниках. Потому что это так важно услышать просто несколько теплых слов, мне кажется, каждому человеку. И я с большой радостью и абсолютно искренне поздравляю именинников сегодняшнего дня с днем рождения всех наших радиослушателей, которые родились 8 мая, и рассказываю о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. Ну, конечно, о некоторых из них. Итак, 260 лет назад в этот день родился Василий Львович Пушкин, поэт, староста литературного общества «Арзамас», родной дядя и первый наставник в поэзии Александра Пушкина. В 1903 году родился Фернан Жозеф Дезире Контанден, ну или, как мы привыкли его называть, гениальный французский актер Фернандель. В 1906 году, 120 лет назад, родился Роберто Россолини, итальянский кинорежиссер, муж Ингрид Бергман и отец Изабеллы Россолини. 115 лет назад в этот день родился Роберт Джонсон, легендарный блюзовый гитарист. Он был одним из первых включен в зал славы рок-н-ролла, и его имя неизменно называют в числе лучших музыкантов 20 века в различных проводимых опросах. 110 лет назад в этот день родился Иван Карпович Голубец. Старший матрос и герой Советского Союза. Он служил в отряде пограничных судов рулевым на сторожевом катере СК-0183. Во время вражеского обстрела на соседнем катере возник пожар. Взорвались бензоцистерны, и возникла угроза взрыва глубинных бомб и уничтожения стоящих рядом в бухте судов. Иван Карпович скатывал бомбы за борт до тех пор, пока не раздался взрыв. Ценой своей жизни он спас десятки других. Звание героя было присвоено ему уже посмертно. И произошло это в 1942 году. Его подвиг. Помним. В 1923 году родился Григорий Устинович Дольников, летчик, ас, истребитель, заслуженный военный летчик СССР, герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, кандидат исторических наук. 100 лет назад в этот день родилась Нинель Константиновна Мышкова, киноактриса, известность которой принесли в участие в фильмах-сказках «Садко», «Илья Муромец», «Мария Искусница». В 1940 году родился Владимир Григорьевич Дейнеко, генерал-полковник авиации, бывший командующий авиации ВМФ. В 1940 году родился Рики Нельсон, эстрадный певец, представитель зала славы рок-н-ролла. Исполнял он в основном рок-н-роллы, рокобили и кантри-баллады. В общем, наш человек. 80 лет назад в этот день родился Юрий Борисович Мамин, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, актер, композитор, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Он снял просто потрясающий фильм. Вот они каким-то своим характером, очень интересный. «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Бакенбарды». Все это он. Поздравляем мастера с юбилеем. В 1952 году родился еще один любимец отечественного кино. Актер театра и кино, потрясающий и гениальный Ильин Александр Адольфович. Младший брат народного артиста Владимира Ильина. И папа тоже актер кино и певца, кстати, вокалиста группы Ломоносова или просто Семен Лобанов из «Интернов». Вот он его папа. Просто гениальный, совершенно гениальный артист. И вот он настолько народный, что вот ты смотришь фильмы сейчас, он очень много снимается и сейчас, или старые какие-то посмотришь фильмы. Вот он появляется в кадре, и как будто вот все вот
живет. Этот кадр живет. Не видно совершенно игры. Все абсолютно естественно. Конечно, Александр Адольфович – это совершеннейший гений. Вот вспомните фильм. Первый раз он в кино вообще появился в 1960 году. «Время летних отпусков» назывался фильм. А потом были «Следствие идут знатоки». Один из самых любимых, конечно, выпусков. «Володина и вор». Он там сыграл бандита тыкву. Или артистка из Грибова «Волкодав». Вот, ну, это не сериал, а вот тот самый старый фильм «Волкодав». «Жизни приключения Ивана Чонкина» и многие-многие другие. В 2026, кстати, выходят аж 4 фильма и сериала в прокат. Про это самая вторая часть, «Похищение», «На деревне Деводушки» тоже продолжение поспело, и «Легенда без номера». Долгих лет жизни и много ролей мы желаем этому великому артисту. 75 лет назад в этот день родился Филипп Бейли, вокалист группы «Земля, ветер, огонь». Потрясающий и удивительный обладатель 7 Грэмми, между прочим. 75 лет, с юбилеем, и обязательно послушаем... И сейчас мы музыку этого прославленного коллектива. В 1961 году родился актер и режиссер Шевельков Владимир Алексеевич, который пришел в кино совсем юным мальчишкой и сразу снялся в одной из главных ролей в великом фильме под названием «В моей смерти прошу винить Клаву К». Сережу Лаврова. Ну, а потом, конечно, были «Градоварины вперед», потому что красавец, князь Никита Оленев — это он. Ну вот, он много снимался и продолжает сниматься, это прекрасно. Но также он стал, в общем, востребованнейшим режиссером и снимал очень много известнейших проектов и продолжает их снимать. У него в производстве в этом году должны выйти, вернее, в прокат должны выйти «Силовики», «Не видя преград» и «Девятая часть» народного сериала под названием «Балабол». Он ее тоже снимает как режиссер. В 1962 году родился еще один видный кинорежиссер и, конечно, гениальный продюсер Валерий Петрович Тодоровский. Ну, конечно, мы все посмотрели фильм «Любовь». Я его смотрел, как сейчас помню, в кинотеатре. Причем кинотеатр этот был там, где сейчас концертный зал. А тогда политпрос, и, соответственно, там показывали фильм. Вот с большой радостью я посмотрел фильм «Любовь» и понял, что Валерий Тодоровский, он как бы славу отца не испортил. А наоборот, продолжает дело. Это действительно так. Хотя, вот узнал только сегодня, когда готовился к программе, что первый фильм это был не «Любовь» его, а «Катафалка» он назывался. Снимались там прекрасные актеры. Захотелось посмотреть. В 90-м году он вышел. Ну, потом, соответственно, «Любовь», когда он стал известнейшим режиссером. Потом «Подмосковные вечера», «Страна глухих», «Любовник», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Тиски», «Стиляги», «Оттепель». Ну, совершенно гениальные произведения. Снимает он нечасто, хотя мог бы. Раз в 4 года примерно выходит фильм, и пускай будет выходить. И даже почаще хотелось бы видеть его как режиссера. А так он, конечно, гениальный продюсер и очень много продюсирует фильмов в свое время, когда он перешел на один известный телеканал. На этом телеканале стало появляться кино. Потрясающе и удивительно. Потом ушел, все изменилось. В 1964 году родился Александр Юрьевич Карпиловский, актер и режиссер. Вообще, мы его сразу полюбили, когда увидели в первом его фильме, когда он снимался как актер, начал работать как актер в 2000 году, вышел народный сериал «Граница таежный роман», где он сыграл рядового Николая Васютина. Вот, потому что лицо такое, ну, потрясающий, удивительный он как актер был, и вот он стал снимать. И снимает он абсолютные телехиты. «Частное пионерское» — это его произведение, несколько выпусков проекта «Елки», «Ландыши» и «Ландыши. Продолжение», которые вот сейчас вышли. А вообще, первый специальный, он врач-травматолог, такой разносторонний человек. Желаем успехов. В 1972 году родился Даррен Хейс, австрийский певец, который... Конечно, достиг большого успеха в группе Savage Garden, а потом и стал выступать сольно. В 1975 году родился Энрике Иглесиас, испанский певец, который тоже, в общем, продолжает дело своего папы. Папа гений, а сын тоже очень талантливый. Послушаем, и Энрике Иглесиас тоже обязательно, чуть позже. В 1976 году родился Вадим Галыгин, и продюсер, и актер, и вообще человек
потрясающим чувством юмора. А в 1977 году родился один, наверное, из самых величайших на данный момент блюзовых гитаристов Джо Бонамасса. Белый человек, а играет так, как нужно играть эту музыку. Итак, друзья, еще раз поздравляю всех наших радиослушателей, которые родились 8 мая. Желаю всем любви, мира, счастья и всего самого наилучшего. Как обещал, нашу музыкальную программу продолжает «Земля, ветер, огонь», и следом за ним Энрике Иглесиас. Всех с праздником, всех с днем рождения, всем мира!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Привет, как жизнь студенческая?
2: Да есть хочется, а у меня только макароны.
1: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
2: Живем!
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», в парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

король дискотек моей школьной молодости, юности моей. Томас Андерс открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Кстати, хочу передать привет всем нашим родным нижегородцам, которые в свое время покинули город, но вот на выходные приехали мои друзья. Леш, Лена, приветствую вас на нашей нижегородской великой земле. И, конечно, всем гостям нашего города, которые приехали на праздники в Нижний Новгород, отдельные приветы, поздравления и всего самого наилучшего. Алексей Бюзов, в общем, прощается со всеми, потому что услышимся мы с вами уже в понедельник. Ой, нет, извините, во вторник у нас праздники. Во вторник обязательно, 8 часов утра. На 103.4 FM Блюз Алексей скажет вам здравствуйте. Ну а пока, до свидания. И как обычно, по традиции, прощаюсь с вами композицией Папик и Александра Питони. Аривидерчи, Квеста Сера. С кем-нибудь обязательно сегодня встретимся вечерком. Хороших всем выходных и поздравляю вас с наступающим великим праздником Победы. Любви, мира и счастья всем нам. До свидания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире Радио Рандеву.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Феттучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню Тратории Феттучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 104 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об ограничении рекламы бездымного вейпа, аренде жилья на майские праздники, проекте рекультивации прибрежной зоны Бурнаковского озера и кредитах для малого и среднего бизнеса. Нижегородские депутаты призвали ограничить рекламу бездымного вейпа. На распространяемую в соцсетях рекламу вейпов без дыма обратил внимание спикер законодательного собрания Евгений Люлин. В своем канале председатель ЗАГС Собрания написал, что в ближайшее время депутатский корпус инициирует обращение в контролирующие органы и Лигу безопасного интернета. В августе 2025 года законодательное собрание Нижегородской области единогласно поддержало предложение губернатора Глеба Никитина, высказанное на встрече с президентом Владимиром Путиным о передаче региону полномочий по ведению полного запрета продажи вейпов. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Нижний Новгород вошел в топ-5 городов самой дорогой посуточной аренды жилья на майские праздники. По результатам исследования сервиса бронирования жилья «Суточный.ру» и финтехкомпании «Юмани». Первое место по стоимости посуточной аренды занял Минск. Снять жилье на короткий срок там можно в среднем за 8100 рублей в день. Второе место по стоимости посуточной аренды среди популярных направлений на майские праздники заняла Казань со средней ставкой в 7600 рублей. В топ-5 самых дорогих по стоимости краткосрочной аренды на майские также вошли Брест 7200 рублей, Нижний Новгород 6800 рублей и Зеленоградск в Калининградской области 5900 рублей в день. Проект благоустройства и биологической рекультивации прибрежной зоны Бурнаковского озера Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета вышел в финал всероссийского профильного конкурса «Идея преображающие города». Концепция, разработанная Варварой Петровой и Анастасией Матюшенко, направлена на развитие территории Бурнаковской низины. В 2023 году в районе озера была открыта экологическая тропа. Однако дальнейшее преобразование зоны в парковое пространство считалось невозможным из-за высокого уровня загрязнения почвы и воды нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Автор проекта предложили экологическую реабилитацию территории с применением метода фиторемедиации – высадки растений, которые поглощают и перерабатывают загрязнители. Не исключено, что такой вариант будет использован при благоустройстве территории по проекту КРТ. НБД Банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД Банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД Банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старый тариф ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони «Вадамант». Нужен автобетононасос? Звони «Вадамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Рекламо.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: дитя.
1: Дитя. Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Мама, я не хочу есть!
3: Не капризничай, что тебе не нравится?
2: Чего-то не хватает.
3: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
2: Да!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Мам, я уже все съел! А может и еще? Только с Гвинпином.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковороде не квартиру взять, сковороде не мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5 тысячи. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

тревожно. Нельзя или можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложной, она осторожна. Спесиво, как ранние

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока? В ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старый тариф ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кставчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: They ain't a problem that I can't fix, cause I do it in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, mix, mix, mix.
1: Одна минута рекламы, и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Внимание, друзья, важная информация. 13 мая стартуют курсы с 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Это будут интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Вы узнаете, почему большинство из нас боится и как перешагнуть страх публичных выступлений и коммуникаций, о том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями. Также узнаете, из чего состоит формула успешного публичного выступления, и поймете, почему говорить – это не только и не столько про слова, сколько про ваше тело, глаза, интонацию, тембр и паузу. Помните, друзья, публичная коммуникация – это навык номер один в современном мире. Если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, если вы не знаете, куда смотреть и что делать с телом во время выступления или просто боитесь публичных выступлений, и каждое из таких выступлений для вас пытка, друзья, если вы не знаете, как сделать голос увереннее и насыщеннее, приходите на заключительный курс сезона. 13 мая, друзья. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21. Еще раз, подробная информация о курсе по ораторскому искусству от опытных тренеров Руслана Станчева и Георгия Молокина. Подробная информация по телефону 224-85-44, 201-05-21 или же на странице ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина». Увидимся совсем скоро с вами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда «Фейгин», друзья, с песни «Ливни», «Листопады» и «Пробки» 8 баллов. Пока что в Нижнем Новгороде пробки пока 6 баллов, друзья, но мы приближаемся к отметке, видимо, 8. Все постепенно уезжают за город, и я вас понимаю. Будьте аккуратны, автолюбители, на выезде из центра по Борскому мосту. Пробка 6 баллов, по Мызинскому мосту на выезде из центра пробка 9 баллов, друзья. Тем временем в Нижнем плюс 20 на данный момент. Ближайшие 3 дня на выходных нам обещают. В субботу 14 градусов, в воскресенье также. В понедельник, друзья, будет похолоднее, плюс 12 и дожди, но на майские праздники все-таки будет солнце, и это радует. Оставайтесь с нами на все майские праздники на волне радио «Рандеву». Мы обеспечим вам отличное настроение и хорошую музыку, как и всегда. В финале этого часа команда «Марсу» нужны любовники, и прямо сейчас Вячеслав Бутусов и его замечательная композиция «Доктор твоего тела» на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до следующей недели, друзья. Услышимся вновь на волне 100.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старый тариф ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кставчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
6: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Ужин готов. Все к столу.
2: Мы уже тут. А где Гвинпин?
1: Здесь.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк» в парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучини». В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В городе попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертом в определенной области и эту область для вас раскрываем. Бывает так, что область эта настолько широка и необъемна, что приходится встречаться неоднократно, и это приносит свои плоды. Собственно, так, мне кажется, и строится работа профессионалов, которых мы называем психологами. И у нас сегодня в гостях не просто психолог, а психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической и прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими, Инна Колымник. Инна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Да. Сегодня тема, как всегда, острая, актуальная и вообще, мне кажется, вот перед большими такими выходными, ну, относительно, 3 дня, по-моему, выходных 3 дня, у нас, да, предстоит, хотя сегодня утром я видел на трассе по количеству автомобилей, что уже люди отдыхают, но это ладно. Тема, друзья, которую мы сегодня решили поднять, как строятся отношения в зависимости от типов привязанности. Так или иначе, да, мы вот эти вот, наверное, многие слышали, там, родитель, ребенок, там, друзья, как-то какие-то еще есть привязанности. Вот, собственно, давайте начнем с того, какие типы привязанностей вы, как психологи, выделяете в нас, в людях.
5: В людях, да. Да, и мы, психологи, тоже люди. Но выделяет теория про типы привязанности, она сформировалась в середине 20 века, в общем-то, не так давно, 70 лет назад где-то. Известное имя, по крайней мере, психолог точно, Джон Болби, это как раз автор этой теории, он наблюдал за детьми в доме малышки, ну, в интернатах, вот, да, если сейчас мы говорим, то есть как дети развиваются, и он заметил, что если за детьми не просто функционально ухаживают, а еще и эмоционально с ними разговаривают, обращают на них внимание, они развиваются лучше. И благодаря большому исследованию как раз обнаружили, что в зависимости от того, насколько родитель, ну, или вообще ухаживающий взрослый, если говорить правильно, потому что там может быть мама, может быть там папа, если вдруг с мамой что-то случилось, или бабушка, или еще кто-то. Но главное, что вот этот взрослый, он откликается на потребности ребенка. То есть ребенок заплакал, взрослый реагирует, кормит, либо берет на руки, либо меняет пеленки. Собственно, у младенца у него мало потребностей да, вот, во внимании и в таком физиологическом комфорте. И если как раз вот, взрослый был достаточно чувствителен, эмоционально включен и откликался на потребности, то тогда формируется надежный тип привязанности. И тогда человек, который вырастает, он уверен, что он может положиться на людей, которые рядом, да, ну, собственно, потому что взрослый это был как раз тем поддерживающим человеком. Он уверен в себе, потому что раз на мои потребности откликаются, значит, со мной все в порядке, я хороший, да, и мои желания желания и чувства имеют место быть. То есть тогда человек в ситуации стресса, он достаточно уверен в себе, и плюс он уверен, что может попросить помощи и опереться на других, и что как раз партнер ему поможет. Это такая здоровая, если еще так говорить, про привязанность. Но, конечно, в жизни это встречается достаточно редко, потому что наши родители, они живые люди, и иногда, исходя из тех даже книг, которые в тот период актуальны, например, когда я росла, родилась, был такой популярный психолог детский, причем Спок, который говорил о том, что ребенка нужно кормить не тогда, когда он заплакал, а по часам. Да, и это просто огромная проблема, потому что тогда, понимаете, вот психика у ребенка, она не приспособлена проживать такую большую фрустрацию, такое большое напряжение. То есть вот представьте, вот младенец, он беззащитный, беспомощный, он может только кричать, ну там, ручками махать. И вот, то есть он ждет, что сейчас мама придет, покормит или возьмет на ручки, а мама, начитавшись Спока, опять же, да, из лучших побуждений, она покормила и положила его просто в кроватку. И вот ребеночек плачет, потому что ему скучно, он хочет внимания. А в книжке же написано, что не надо баловать ребенка. Еще тоже, я помню, бабушки говорили, не бери на руки, не таскай, избалуешь. Вот поплачет и успокоится. А что значит он успокоится? То есть он плачет. А для ребенка, так как у него не сформировано еще головной мозг достаточно, у него только аффекты. То есть для него вот это отсутствие взрослого, вот внешних границ, равно просто смерти. Ну, то есть он в ужас впадает. И единственный способ успокоиться, это просто отключиться. То есть, когда ребенок засыпает, он заснул не потому, что ему прекрасно и хорошо от
4: крика. Потому что перегрузка.
5: Да, потому что просто пробки вырубило. И тогда, когда такой ребеночек вырастает, то есть, если родители хотя бы иногда удовлетворяли потребности, ну, по крайней мере, там, покормили, или все-таки взяли на руки, когда ребенок долго-долго плакал, то тогда формируется тревожный тип привязанности. И такой ребеночек, он будет плакать, когда мама ушла, плакать, когда мама пришла. То есть он такой будет бояться, что она опять уйдет и не вернется.
4: Контролировать, когда партнера нет. Да,
5: да, и совершенно, совершенно верно, да. И вот когда люди вырастают, в отношения не так и строят, они тревожные. То есть партнер там не ответил в течение часа на смс-ку, все, там уже катастрофа, меня бросили, там еще что-то, или там муж пришел домой уставший и не обращает внимания, хочет посидеть, все. У такой женщины будет истерика, и она будет его трясти, обрати на меня внимание. Ну, потому что она постоянно как будто бы сканирует своего партнера. В принципе, такая сверхспособность этих людей, они сканируют всех вокруг. А вдруг сейчас кто-то от меня вдруг отвернулся, все, сейчас наступит смерть. То есть это они в таком ужасе остаются. И третий тип привязанности, то есть это уже те дети, которые плакали, и к ним так и не пришли взрослые. Причем это может быть, что мама, например, заболела, и ее разлучили с ребенком, или ребенок заболел, и он там неделю лежал без мамы в больнице. То есть не потому, что мама такая там ужасная. То это уже так третий тип, избегающий тип привязанности. То есть это такие уже отчаявшиеся люди, которые ничего не ждут. То есть если тревожные, они на что-то надеются, они все-таки надеются, да, что они дотянутся до своего партнера там, и удержат его, то эти уже такие...
4: Равнодушные?
5: Они, ну, можно сказать, равнодушные.
4: Холодные.
5: То есть они реально избегают контакта. То есть если для тревожных потеря контакта – это ужасный ужас, то для избегающих, если к ним слишком сильно приближаться, как только возникает вот этот вот только намек на близость, на теплые отношения, они будут пугаться и в этот момент убегать. Потому что им страшно, что сейчас они в кого-то поверят, полюбят, да, и потом опять их бросят. И они живут с ощущением, что им не нужны близкие отношения, что им и так хорошо, и они сами со всем справляются. То есть они не пойдут просить помощи, потому что они верят, что все равно им не помогут, у них уже есть такой негативный опыт. Ну, и тогда нужно надеяться только на себя. Это такие прекрасные, самодостаточные люди. И в отношениях они как раз избегают конфликтов, избегают каких-то прям очень близких отношений. И у них есть такая интересная особенность, они забывают конфликты. То есть, когда как раз наши семейные пары ко мне приходят и рассказывают, что вот муж с женой, ну, обычно, потому что женщины более тревожные, а мужчины более избегающие, я тоже думаю, что это связано с воспитанием, то женщины же начинают прям вспоминать дань за все 10-15 лет, что было в отношениях. А мужчина такой сидит и говорит, я ничего не помню. Uh-huh. То есть это, вот так работает мозг. Ну, потому что, опять же, чтобы не было перегрузки, если ребенок будет помнить все те моменты, когда к нему не пришли, ну, остается только сойти с ума. Вот. И есть еще четвертый тип, который Болби не выделял, он появился позже, который называется дезорганизованный. Это отношение, когда родитель, с одной стороны, удовлетворял потребности, любил, а с другой стороны, физическое было очень насилие. То есть ребенка били. И, например, ребенок, ну, уже там, допустим, возьмем ситуацию, даже в садике, ну, там, что-то разбил ребенок, ну, там, 3-4 года, да, или воспитательница на него поругалась, то родитель прям физически сильно бьет ребенка, а потом начинает обнимать, ласкать, и тогда у этого человека вообще путаница происходит. И он тогда может строить отношения только такие с абьюзерами, то есть где есть обязательно вот это насилие, потому что для него любовь равно насилие. То есть вот они прям неразделимы.
4: Вот. Как непросто. А хорошо, тогда вопрос такой. Вот мы сейчас выделили вот эти вот четыре типа привязанности. А как самому можно определить свой тип привязанности? Как вообще понять? Потому что вот я сейчас слушал и, ну, понятно, примерял на себя какие-то вещи. Первый и третий, мне кажется, ну вот про забывать плохое, и вот первый момент, мне кажется, вот это вот, допустим, про меня. А как, есть какой-то способ, может быть, определить свой тип?
5: Конечно, есть как минимум два. Я сейчас еще несколько признаков назову по каждому, чтобы можно было определить.
4: Конечно.
5: А так, есть тест. Вы можете найти в интернете тест на типы привязанности, его пройти, либо написать мне, да, в конце, скажем, как меня можно найти, и я пришлю этот тест, если нужно будет, его как раз прокомментирую. Потому что есть еще один нюанс. Не бывает чистых типов привязанности, да, естественно, что вот только надежный, или только тревожный, или тревожные или избегающие. Обычно тревожно-избегающие, просто у кого-то что-то более превалирует. Так вот, еще раз, да, если говорить, чем отличаются эти типы. Вот надежный а-ля здоровый тип привязанности характеризуется тем, что это человек устойчивый, уверенный в себе, во-первых, и то, что он может обратиться за помощью к другим. И он верит в то, что ему помогут. То есть, да, он опирается на людей. И на себя, и на людей. То есть он может и автономно существовать, и вместе с людьми. То есть есть отдельное «я» и есть «мы» для него. Для тревожного типа привязанности он, во-первых, и в себя не верит. То есть ему кажется, что он сам не справится, поэтому он и цепляется за другого человека. Такое ощущение, что прям виснет на нем. Там много страха. И еще у него есть такие интересные особенности. Они очень заботливые. То есть они, так как они сканируют и чувствуют, что нравится другому человеку, то есть они так предугадывают, ну, как, такие, наверное, не то чтобы обходительные,

0: чувствует, а вы чувствуете, что ой, это что-то я не так сделала, вот это про тревожных. А избегающий тип привязанности, ну вот один из маркеров я сказала уже, что они забывают конфликты, они конфликты избегают, то есть они стараются вообще не включаться, избегают близких отношений, и они как раз опираются только на себя. То есть они живут с ощущением, что им никто не нужен, они сами со всем справятся, и что надеяться на других людей бесполезно. Вот такие основные моменты. А вот дезорганизованный, он может быть и так, но тут скорее будет по внешним факторам можно заметить, что, во-первых, он не может построить отношения, то есть даже если он их выстраивает в какой-то момент, пугается и как раз хочет уйти, или они выбирают себе влюбляются в очень недоступных людей, то есть которые точно, например, уже в отношениях, или которые склонны быть там холодными, грубыми, резкими, то есть вот прям будут выбирать таких вот людей.
1: Так, нужно это все переварить. Мы сейчас на минуту прервемся и потом продолжим, потому что хочется спросить о том, можно ли будет исправить как-то свой тип привязанности и, собственно, как эти знания применять для себя, для того, чтобы пользу себе в первую очередь принести и в свои отношения. Друзья, мы вернемся в студию буквально через минуту. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер и рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической прикладной психологии Инна Колымник. Эта программа «Суть дела» очень интересна. Оставайтесь с нами. Через минуту мы снова здесь.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
1: Рандеву». Продолжаем. Программа «Суть дела». Дышим глубоко. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт, супервизор Института практической прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими, Инна Колымник. Мы сегодня говорим о типах привязанности. В первой части нашей программы мы обстоятельно проговорили, что есть 4 типа привязанности. Собственно, как их выделить и отличить? Понятно, что не бывает абсолютно вот стабильно одного типа, превалирует просто какой-то, но мы используем и другие какие-то фишки, да, из одного типа, из другого. И вот вопрос, собственно, можно ли исправить свой тип привязанности? Ну, потому что вот когда послушаешь, поймешь характеристики, думаешь, так, вот этот, вот эта модель мне не очень нравится, а вот эта вот модель поинтереснее. Здесь, здесь, как говорится, плюшки такие жизненные могут выпасть. Можно ли или нет?
0: Да, хорошая новость в том, что можно, да, потому что, с одной стороны, даже если бы мыло нельзя, но даже понимать уже эти типы привязанности полезно. Почему? Потому что, во-первых, когда мы сами про себя знаем, что, допустим, я тревожная, то тогда мне важно понимать, как я сама могу себя успокаивать, вообще, что у меня есть такая особенность. Вообще, в целом, очень важно, чтобы каждый из нас понимал инструкцию по применению себя, я бы так это назвала. И что это не то, что человек плохой с тревожным типом привязанности, да, но так сложилось его детство, да, поэтому есть некие особенности. Так вот, то есть, если мы говорим про то, что причины формирования избегающего тревожного дезорганизованного типа привязанности связаны с тем, что когда-то не обращали внимания на желания ребенка, то сейчас мы можем конечно, мы детство не исправим, но можем дать.

0: делать? Что? Значит, тревожно, если они боятся потерять. Они все время сканируют. Значит, первое, я учусь все-таки техникам саморегуляции. То же самое, дыхание, там, поставить ножки, почувствовать свое тело. Там, все, что связано с именно тревожными симптомами. Для того, чтобы разделить, что я понимаю, что у меня вот такая, да, есть особенность, я заземляюсь, ничего еще не произошло, никто не умер, никто никуда не убежал. Успокаиваю. Дальше. Важно человеку, с которым я рядом нахожусь, тоже про это рассказать. Потому что особенность тревожных в том, что они же пытаются достучаться до своего партнера. И из этого начинают, наоборот, истерить, кричать, говорить, я тогда разведусь и так далее. То есть они, с одной стороны, наоборот, хотят удержать человека, но их слова и действия по-другому, да, все обустраивают. Вот. И тогда человек, который рядом с тревожным, он тоже должен понимать, что это особенность тревожного человека. Не то, что он действительно хочет развестись, а он кричит и вот сходит с ума из собственной боли. И здесь важно договориться, что второй человек может сделать, говорить или как реагировать, чтобы вот этот тревожный успокаивался. Потому что когда я нахожусь вот в безопасных отношениях, я становлюсь более спокойной. То есть как раз тревожный спокойно может стать надежным. Из тревожного перерасти в надежный тип привязанности. Но главное, что устраивать какие-то ритуалы совместные, или когда у этого тревожного поднимается какая-то тревога, да, он говорит там, ну, например, если это женщина, говорит мужу, слушай, мне вот тревожно, я там пугаюсь. Он говорит, хорошо, там, я с тобой. То есть ему, тревожному типу, важно слышать, что я с тобой, я никуда не ухожу, я вернусь, вот то, чему ему не хватило в детстве. Ну, тогда он так потихонечку в это начнет верить. А если говорить про избегающий тип привязанности, то есть он получается еще более травмированный, чем тревожный, да, он вообще уже надежду потерял, то ему важно все-таки научаться свои ощущения и чувства чувствовать, да, извините за, да, тавтологию такую, но и, потому что только через тело я могу понять, что действительно я хочу быть в отношениях, мне это важно. Ему нужно научиться конфликтовать, говорить о том, что ему не нравится. И, опять же, слышать, что второй человек готов. То есть, знаешь, когда приходят вот такие пары, что женщина тревожная, мужчина избегающий, женщина жалуется на то, что она спрашивает мужчину, а что ты хочешь? А мужчина говорит, я ничего не хочу, меня все устраивает. На самом деле его не устраивает, но он сам про это не понимает и не чувствует, в какой-то момент раз и уходит. Вот, поэтому, ну, так, тут вот такая большая работа, во-первых, сначала на осознавание своих чувств и ощущений, чего я на самом деле хочу, научение конфликтовать, потому что еще какая есть тема избегающих, что когда тревожный приходит к нему с каким-то запросом, вот проговорить, например, что тревожному, например, как что-то не нравится, избегающий, оправдывая свое название, он будет избегать темы конфликта, ну, как бы переходить на какие-то другие темы или там на себя перетягивать одеяло. Вот, то есть тут прям учиться конфликтовать и верить, что, ну, видеть, что человек, который к нему обращается, он не будет его поглощать, он не будет его переделывать, вот этого избегающего, а что просто быть, будет рядом и, ну, знаешь, так, вот это почувствовать, что второй настроен на меня, что ему интересна моя жизнь, вот если говорить, это как избегающего в надежный перевести, то есть это тоже будет процесс длинный такой. Вот, а с деорганизованным, получается, нужно делать и то, и другое. И там вообще очень сложно поверить, что любовь может быть без надрыва. И так как они привыкли к эмоциональным качелям, то вот знаешь, в чем фишка? Когда приходят тоже люди, особенно с тревожным типом привязанности или деорганизованными, то есть они привыкли к качелям эмоциональным. А если мы говорим про здоровые отношения, ну или там про партнера с надежным типом привязанности, он предсказуемый. Но он безопасный, он вот эту уверенность, безопасность и стабильность дает, и с ним скучно. И вот это начинается. А как же? Ну, мне же скучно быть с ним.
1: То есть, получается, Инна, я просто хочу для себя это записать, и потом, как говорится, если мужчина душнило, это хорошо, да? То есть,
0: да.
1: А, вот, все. Это комплимент. Мужчина, если вдруг кто-то так относится, знаете, вам делают комплимент. Я так и запишу. А психолог вот в этом вопросе, и как он может помочь, и насколько эта помощь может быть длительной, или это, ну, все-таки решается просто и легко? Там.
0: Ну, смотри, если мы говорим про ребенка, то, конечно, самый критичный для него возраст – это первый год жизни, а к трем годам, по-хорошему, да, формируется ну, плюс-минус такая автономная нервная система, что он выделяется из психики мамы только к 3 годам, то раньше, чем года через 2, не надо ждать сильных изменений. То есть почему, например, к психологам долго ходят? Понятно, что мы можем какую-то точечную проблему быстро решить за 10, например, сеансов, но изменение типа привязанности по факту мы доращиваем психику, мы доращиваем того ребеночка, которого, да, которому в детстве не хватило внимания. То есть это года 2, как минимум, а так, ну вот 2-3 года. Если человек в отношениях, то он будет условно подлечиваться и об человека, рядом с которым он живет. Если не в отношениях, то только вот психолога. То есть, собственно, психолог обеспечивает вот этого надежного родителя, который выдерживает, в общем, все перипетии и любого, ну, вот этого ребеночка дает ему то безусловное принятие, которое не было в детстве. Вот поэтому, да, вот так.
1: А я правильно понимаю, что не каждый психолог вот в этой теме может помочь? То есть нужно прежде всего вообще понять, что тебе хочется, может быть, изменить, где требуется помощь, прийти, и психолог честно скажет: слушай, вот этим я точно не занимаюсь, а вот это вот моя стезя, моя сфера.
0: Ну, да, есть разные направления. Ну, вот я скажу, что, например, краткосрочная психотерапия, она решает как раз, да, как я говорю, точный запрос. Коучинг тоже. А именно, ну, вот гештальт-подход, в котором я работаю, собственно, почему я его и выбрала, и он мне нравится, потому что он именно про отношения клиент-терапевт. То есть у меня клиент не инструмент, вот он, вернее, не пациент, с которым я какие-то там протоколы или что-то с ним делаю. Я выстраиваю с ним отношения. Не для того, чтобы к себе привязать, а для того, чтобы у него появился новый опыт взаимодействия. И если мы говорим, что у человека есть проблемы в построении отношений, то у него точно есть нарушение привязанности, и тогда, ну, то есть это точно нужно направление психологии, экзистенциальная психология тоже, она про отношения, психоанализ про отношения. Вот, то есть длительная терапия нужна для того, чтобы, да, перенастроиться.
1: Тогда логичный вопрос, мне кажется, финальный, потому что столько информации, чтобы все систематизировать, как можно связаться с тобой?
0: Так, да. Меня можно найти по фамилии и имени. Так скажите, Кылымник. Вот такая у меня
1: Инна
0: фамилия.
1: Кылымник. Инна Кылымник. Мне кажется, Кылымник. Надо прям джингл записать. Кылымник. И все запомнят.
0: Наверное, что там две буквы «и». Да. Очень непривычно. И да, это редкая такая фамилия. И в ВКонтакте, в Телеграм, в запрещенной сети тоже есть Инна Кылымник, психолог. Или просто в интернете забить, выйдет мой сайт и все мои странички. И да, вы можете обратиться ко мне как раз за тестом. Я вам пришлю и поработать со мной как психологом для выстраивания отношений.
1: Отлично. Тогда, друзья, если вам необходима помощь, поддержка или разобраться в этой теме, вот проще всего ВКонтакте. Инна Кылымник, ищите, найдете и просто напишите. Вот сделайте этот маленький первый шаг, просто выйдите на связь, напишите как минимум тест и дальше какие-то рекомендации о том, как построить работу. Инна, огромное спасибо. Я по-хорошему говорю, что вот с каждой новой встречи я понимаю, что вот эта вот здоровая привязанность, да, радиоведущий и замечательный психолог, она дает свои плоды. Становится понятнее, как не только провести майские праздники, но и как вообще над чем работать и в какую сторону. Огромное спасибо.
0: Спасибо за приглашение.
1: У нас в гостях сегодня Инна Кылымник, психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт, терапевт и супервизор Института практической и перекладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем.
2: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Легенда начала 2000-х, команды Black Eyed Peas, и их, мне кажется, самая важная песня, пусть и в ремиксе, Where's the Love, в продолжении и завершении этого музыкального часа, в продолжении эфира на радио Рандеву. Друзья, здравствуйте, меня зовут Андрей Лазарев. Вы знаете, с возрастом все чаще задаешься этим вопросом, где, собственно, в этом мире бушующим любовь. И как это ни странно, чем дольше живешь на этом свете, тем больше мгновений, мест, географических точек, просто точек координат или точек, куда ты смотришь, ты видишь во всем этом любовь. Не то чтобы преисполнился я сегодня, друзья, нет, просто хотел поделиться с вами этим наблюдением. Надеюсь, и вы, если даже находитесь в дорожных пробках, коих сейчас на 9 баллов из 10 в Нижнем Новгороде, находите для себя вот эти точки, где можно увидеть любовь. И если так, улыбнитесь тем, кто рядом с вами преодолевает дорожные заторы и препятствия, чтобы не плодить ненависть, как говорилось в песне диджея Грува. Помните, счастье есть, его не может не быть. Ну, и еще одна мысль, коль уж вышел к вам рассказать. На радио существуют свои правила, как выстраивать музыкальный эфир. Есть одно правило, которое невозможно нарушить и сделать неправильным. В мире очень много не только любви, но и песен об этом великом чувстве. И вот следующая песня в нарушении всех правил тоже будет про любовь. Rex Orange County и Benny Sings Loving Azizi появятся здесь буквально через 20 секунд. Я же спешу поприветствовать вас и сказать, что буду с вами здесь до 7 часов вечера. Надеюсь, вы не будете стоять на месте, если стремитесь за город и достигнете пункта назначения, точки Б, вовремя. Удачи и спасибо, что слушаете радио Рандеву. Это радио про каждого из нас и о том, что звучит не только в радиопроводниках, но и в наших сердцах. Делайте громче.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

А это Джастин Тимберлейк и Майкл Джексон. Любовь не была бы такой прекрасной, если бы не было тебя. А речь наша не была бы такой замечательной, если бы не курсы, которые проходят, друзья, и проходят с успехом. Вот один из них в финале сезона 13 мая стартует из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Это мастер-классы о том, собственно, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно, почему большинство из нас боится и как этот шаг перешагнуть, о том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула успешного публичного выступления. И почему говорить — это не только слова, а еще тело, глаза, интонация, тембр и пауза. Публичная коммуникация — это навык номер один в современном мире, друзья, вы это прекрасно знаете. И вот 13 мая можно уже успеть поучаствовать в финальном курсе этого сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21. Позвонить можно прямо сейчас. 224-85-44 и 201-05-21. Ну или на странице ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина» можете узнать абсолютно все подробности.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Этот музыкант зовется Матис Яху. И песня про саншайн, про солнце, про грядущее лето можно так интерпретировать, да, можно про то, что над всеми невзгодами зайдет солнце. Впереди, друзья, вас ожидает Катя Каменская, немного нагонит облаков. Magical разгонит их тут же с помощью индийского, собственно, Болливуда. Митхун Чакраборти, так называется их трек. Оливия Дин, обладательница премии Грэмми, восходящая звезда, ну и звезда в представлении особо не нуждающейся, Джованотти, также будет здесь. А далее выпуск деловых новостей. Все это в ближайшие 10-15 минут.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергнуто.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о названии новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, гранте на установку для получения высокочистых соединений, возобновлении прямых авиарейсов из Нижнего Новгорода в Сухум и кредитах для малого и среднего бизнеса. Новый ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде получит название «Волга-арена» в честь возрожденного автобренда, сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава региона назвал символичным, что два знаковых события – завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства – будут объединены общей историей. Продажа автомобилей под брендом «Волга» стартует летом 2026 года. Проект реализует акционерное общество производства легковых автомобилей. Нижегородская компания НПИ стала победителем грантового конкурса Российского научного фонда и получит 90 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию опытной установки для получения высокочистых металлоорганических соединений, применяемых при изготовлении интегральных схем, включая устройства памяти нового поколения. В настоящее время отсутствие отечественного производства таких соединений формирует зависимость от внешних поставок и ограничивает возможности развития российской микроэлектроники. Общий объем финансирования проекта составит 94,5 миллиона рублей, из которых 4,5 миллиона рублей предоставит заказчик технологического предложения, научно-исследовательский институт молекулярной электроники. Экспертную и аналитическую поддержку при подготовке заявки на участие в конкурсе оказал Нижегородский НОЦ, участником которого является организация. Авиакомпания «Нордвинд» 30 мая возобновляет прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Пресс-служба Нижегородского аэропорта сообщила, что рейсы в столицу Абхазии «Нордвинд» будет выполнять совместно с авиакомпанией «Икар». Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35. Из Сухума также по субботам в 16:00. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Прямые авиаприлеты из Нижнего Новгорода в Сухум впервые были запущены в мае 2025 года в рамках стратегического сотрудничества между городами-побратимами. Они вошли в число субсидируемых маршрутов. В 2025 году общий объем субсидий составил 14,8 миллиона рублей. Полеты совершили около 3,5 тысяч пассажиров. Соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году, спустя 13 лет сотрудничества. НБД Банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД Банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД Банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
0: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк» в парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
5: В эфире «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Где-то есть корабли у священной земли.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Как прекрасен этот мир, друзья, вы даже не представляете. А если представляете, я очень рад за вас. В финале мой эфир, вечерний, сегодня на радио Рандеву, композиция, которая так и называется «Оглянись по сторонам», «Take a look around», это Limp Bizkit. Если уж какие-то есть невыполнимые миссии в вашей жизни, пусть они будут вашими миссиями, а выполнимыми или нет, выбор за вами, решайтесь. А под занавес часа на сладкое для вас король поп-музыки, как предвестник фильма о его биографии и песня «Stranger in Moscow». Прощаюсь с вами, друзья, до 12 мая.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
7: Римские каникулы с Ириной Ростовой. Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Повтор программы «Топчи Лайв».
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
11: Топчи Лайв.
10: A body thing.
11: На радио «Рандеву».
10: A soul thing.
11: 103 и 4 FM.
12: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует блюзов Алексей и Андрей Топчий, который находится напротив меня. Как прекрасно, что ты сегодня пришел.
13: Доброе утро, друзья. Привет, Алексей.
12: Да, дорогой мой, поздравляю тебя с наступающим Днем Радио.
13: Тебя тоже.
12: Да, этот праздник произойдет завтра, а сегодня произойдет праздник под названием «Много новой музыки мы получим». Потому что Андрей не приходит с пустыми руками, Андрей приходит с новейшей электронной музыкой, и мы ее слушаем по средам вместе все в прямом эфире. Что ты нам сегодня приготовил?
13: Ну, конечно же, новую музыку, как ты и сказал, и большинство даже релизов уже майских, вот, так что мы идем в ногу со временем.
12: Свежачок.
13: Свежие пластинки специально для вас, и открывает Оден и Фатса, и при участии Барни Бонс, My Temptations.
12: Ага, майский хит, друзья, понимаете?
13: Да.
12: Только начался май, а у нас уже новинки.

0: отличные композиции, такие да. вайбы, уже даже, можно сказать, летние, но, в принципе, до лета меньше месяца осталось, и да. за окном прям лето-лето
1: да.
0: такое. Вот. А это новые релизы замечательного хаус-лейбла, мажорного, я бы даже сказал, лейбла Defected. Вот, предыдущий это была у нас композиция Odin & Fats, представили ее, а это Милли в содружестве с Джордж So High.
1: Очень обаятельный вот, голос.
0: Да. Мне понравились эти композиции, они непринужденные, очень мягкие и теплые, в общем.
1: Да, да, да.
0: Как у нас погода за окном, в общем.
1: И точно не искусственное, все что-то прям натуральное.
0: Да,
1: в голосе
0: да.
1: же все, все эмоции чувствуются. Так, кто у нас дальше?
0: Дальше Мирко и Мэкс, Let Me Tell You. Вот сейчас стоит на первом месте в хит-параде замечательного ресурса TrackSource. Отличная композиция в нашем стиле, как говорится.
1: Ну, давайте узнаем, что там нам приготовлено.
0: Ну, танцуем или, в общем, слушаем, кто как.
1: Ну, главное, что настроение поднимается. А это очень важно в любой ситуации.
0: Отлично, да.

0: эфире программа Top Chee Live. Прямой эфир, если вы нас слушаете 6 мая. Если вы нас слушаете чуть позже, это значит повторы. Но ничего не меняет, потому что Андрей приготовил для нас удивительно новую музыку. Мы ее еще ни разу не слышали. Слушаем вместе с вами, как и обычно, по средам на 103.4 FM в программе Top Chee Live. Но у нас наступает в программе интересная для меня лично всегда рубрика, когда мы вспоминаем музыку прошлых лет. И на этот раз Андрей что-то нам приготовил из 2001 года.
1: Да, ровно 25 лет назад. Ну, представлю композицию, которая сейчас вот доигрывает. Это Марк Лауэр представил новый сингл Light It Up на лейбле Groove Culture. Вот. Ну, а мы переносимся на 25 лет назад. И замечательная пластинка, которую имели многие диджеи, которые играли хаос и диско-хаус. Сделана на итальянском лейбле Rise. Deep Swing этот коллектив называется. In the Music. Сам этот сингл звался и зовется. Вот, помню эту пластинку прекрасно. Заигрывали до дыр. В общем, ну, я думаю, что приятно ее послушать. Тем более, она у нас первый раз в нашей рубрике.
0: Так, и, интересно. 2001 год. Давайте вспомним, как гремели танцполы в этом году.
1: Да, это, в общем, было уже хорошо.
2: В радиошоу Top Chee Live на радио Рандеву 103.4 FM.

0: Old, когда мы вспоминаем музыку прошлых лет. И вот трек, который, в общем, произвел впечатление и на отдельных деятелей отечественного шоу-бизнеса, потому что же в 2001 году вышла песня «Кислотный диджей». Если вы ее проведете параллель, вы поймете, откуда кто взял.
1: Черпает вдохновение. Вот, да, отличная пластинка Deep Swing in the Music, 2001 год, 25 лет прошло, звучит актуально и свежо, в общем, думаю, надо ее поиграть как-нибудь.
0: Да, вот. Я думаю, что многие вспомнят, потому что когда она только звучала, сразу же стало понятно, что этот трек ты помнишь прекрасно, хотя уже пролетело целых 25 лет, как быстро идет время. Мы вот с Андреем тут обнаружили совсем недавно, что у нас закончились права и у того и у другого в одно время, это значит, что пролетело 10 лет с того момента, когда мы их обновляли.
1: Предыдущие уже обновляли, раз. Кстати, да, не да, получали.
0: Да, да. И вот удивительное время, конечно. Она имеет большую скорость.
1: Так что нас сегодня можно, друзья, поздравить. Мы станем обладателями новых прав.
0: О, да, да,
1: в один день.
0: И обязанности, это точно, Андрюха. Продолжаем нашу программу. Кто
1: абсолютно
0: идет следом за рубрикой Old Gold?
1: Следом идет наш величайший Майкл Грей, который постоянно появляется, как только он выпускает хорошие релизы, мы его ставим в нашу ротацию.
0: Хорошо, что он это делает периодически.
1: Да, и молодец, человек не сдается. Вот, с своего The Weeknd трека, хита, в общем, многолетнего. Майкл Грей и Сэн Ли с новым синглом Gravity. Вот, тоже отличная пластиночка.
0: Ну, давай,
1: подоспела
0: заводи
1: к нам.
0: Интересно, а когда она вышла?
1: Это все вот свежие ласки. Нет, это еще апрельская.
0: Апрельская.
1: Вот. Но майские у нас тут тоже присутствуют.
0: Это
1: что
0: понятно, это понятно. Все, поняли,
1: окей.
0: Слушаем. Это Top G Life.

0: В эфире программа Top Chill Life. Андрюш, сегодня ты нам прям какую-то, значит, подборку замечательных голосов организовал. Они даже могут не петь, а просто говорить, ну как это.
1: Да, да, вот напевно. Мне как раз сегодня и понравилось то, что вот эти подошли вот эти композиции. Я их как-то собрал, и они тут собрались, как говорится, все вместе. Вот, это не часто бывает. И, в общем-то, я думаю, что это не случайно.
0: Образовали группу с приятными голосами.
1: Да, да, отличная композиция от Эттен Грей и Брута Бейзил «I Get Lost». Вот, особенно еще вот эти вот клавишки тут, которые так монотонно, как будто, знаешь, вкрадчиво играют, но они так завораживают все-таки. Есть что-то в этом такое интересное. Вот, и следующий релиз, который следом у нас идет, потому что у нас все время нон-стоп, друзья. Марк Найт, конечно же, тоже очень часто появляющийся, и Джей Вегас тоже очень часто появляющийся. Ну, ребята, которые действительно вложили в хаус-музыку очень-очень много. И вот они в содружестве сделали замечательный сингл «Give Your Love». «Give Me Your Love». Вот так вот он звучит. Слушаем, танцуем, как обычно, наслаждаемся погодой. Вот.
0: И настроением хорошим, да? Какое всегда и должно быть весной, когда она настоящая, как сейчас. Жарко, солнечно, прекрасно.
1: Прекрасно.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву». И вот еще очередной трек нам Андрей подготовил, который состоит не из музыки и вокалиста, а музыки и человека, который просто красиво говорит: «Ты не пой, так ходи». Помнишь анекдот?
1: Да, вот. Да. Но он, и возможно, и запоет тоже неплохо, судя по его вообще тембру.
0: Мощи.
1: Да. «Zeus Nights» — это сингл от Odd Cubed в ремиксе Лука Гарабони. Вот итальянские такие ребята тут нам дают нам жару. Ну, а следом у нас известнейший наш, величайший, не побоюсь этого слова, Дэвид Гетта.
0: Вот,
1: отметился он тут не каким-то там жестким, скажем, таким релизом. Коллектив называется Milky, сингл Just The Way You Are. Вот, ремикс Дэвид Гетта. Ну, тут вы послушаете и явно узнаете Music Sounds Better With You. Вот была такая композиция от Stardust в 90-х. Ну, а они, в свою очередь, взяли этот сэмпл. В общем, все это махровое. Ну, а теперь вот и Дэвид Гетта добрался, так сказать,
0: до этой пластиночки.
1: Да, до этой вот мелодии. Вот. Ну, давайте послушаем, что ж тут, как говорится, рассуждать.
0: В эфире программа «Топчи Лайф». Прямой эфир.

0: Мы сегодня много говорили о времени, что оно так быстро летит. И, в общем, первая программа майская тоже пролетела уже практически
1: да,
0: вся.
1: Да, вот.
0: Практически вся. И сейчас ты еще раз расскажешь нам о той композиции, которая звучала. Но мы сразу говорим нашим друзьям, чтобы готовились. У нас премьера песни, премьера трека в ближайшее время, как мы обычно любим делать в программе «Топчий лайв» в финале программы. Итак, кто это был?
1: Да, это был Белаир со своей композицией «Sunshine is Coming» с его вот альбома, вышедшего совсем недавно. Называется он «Born Funky», рожденный фанки, в общем. Как раз у нее такие все композиции. Замечательный альбом, я думаю, что стоит вам послушать на досуге. Вот, я уже вторую композицию, кстати, с него ставлю в нашей программе. Вот, ну а мы, извините, подошли вплотную
0: к рубрике под названием «Премьера трек», когда мы и так-то ставим одну новую музыку практически, кроме рубрики «Old Gold», но какую-то одну композицию Андрей Топчий выбирает отдельно. Что-то она на него, в общем, какое-то воздействие произвела. Рассказывай, кто на тебя произвел на этой неделе?
1: Крис Лейк в содружестве с A-Trip выпустил сингл «Make You Fight». Вот, Крис Лейк замечательный музыкант уже с, ну, я его помню с нулевых, вот, и в эпоху электро он, как говорится, отмечался, и последние вот несколько лет он очень продуктивен, вот, выпускал релизы с Disclosure, то есть музыкант очень высокого, сказал бы я, уровня, то есть не просто электронный музыкант, а уже...
0: Ну и, в общем, кажется, заслуженный.
1: Заслуженный,
0: уже, конечно,
1: да, дяденька. Вышедший там в определенную высшую лигу, да, можно так сказать. Итак, Крис Лейк и A-Trip с их новой работой «Make You Fight».
0: Ну, а мы, Андрей Топчий и Алексей Бузов, прощаемся с вами.
1: Да, до свидания.
0: Надеюсь, до следующей недели. И вновь услышимся уже после праздников. Программа «Топчий лайв» по средам в прямом эфире в 10 часов утра, а также есть повторы по пятницам в 19 часов и по субботам в 10 утра. До встречи, дорогие друзья.
1: До свидания.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий лайв» на радио «Рандеву» 103.0.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о списании кредитной задолженности Нижегородской области, планировке территории под строительство восточного обхода, промтехнопарках регионального значения и кредитах для малого и среднего бизнеса. В Нижегородской области списано 16 миллиардов 700 миллионов рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Это снизит прогнозируемый объем государственного долга почти на 7%. В соответствии с поручением президента в 2025-2029 годах регионы могут быть списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Ранее в 2025 году регион уже было списано 3,5 миллиарда рублей. Общая сумма списания по Нижегородской области может составить 46,5 миллиардов рублей. Эти средства могут быть списаны до 2029 года при соблюдении двух обязательных условий. Не менее 50% средств будет вложено в реализацию инфраструктурных проектов ЖКХ, оставшуюся часть направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов, развитие опорных населенных пунктов, декапитализацию фондов развития промышленности для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Нижегородский Минград утвердил проект планировки территории для строительства восточного обхода Нижнего Новгорода в северо-восточном направлении от деревни Никульская Кстовского района. Проект планировки является неотъемлемой частью материалов, необходимых для строительства автомобильной дороги, и включает в себя реконструкцию участка Афонина-Никульская. При подготовке проекта по реконструкции дороги рассматривалось 5 возможных вариантов прохождения трассы. В региональном правительстве сообщили, что была выбрана оптимальная трасса, которая обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленным зонам и Нижегородской станции аэрации. Также предусмотрена защита окружающей среды. Вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны, а ливневые воды будут проходить очистку. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подготовило поправки в закон о промышленной политике, предполагающие введение понятия промтехнопарка регионального значения. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас объем площадей, предназначенных для размещения промышленных объектов, на территории Нижегородской области существенно ограничен. При этом промышленные предприятия зачастую не обладают достаточным количеством собственных средств для создания новых площадей. Принятие законопроекта позволит сформировать правовую основу для создания и развития промтехнопарков регионального значения, а также для оказания управляющим компаниям мер имущественной поддержки, направленных на предоставление участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании упрощенной процедуры, исключающей проведение конкурсных торгов. НБД-банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД-банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД-банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница приготовила небольшие дожди утром и днем. Максимальная температура составит 20 теплых градусов. 9 мая 10-14 пасмурно, но без осадков. В воскресенье 6-12 облачно с прояснениями. В понедельник 8-9 градусов с дождями.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и ежеперекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о названии новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, гранте на установку для получения высокочистых соединений, возобновлении прямых авиарейсов из Нижнего Новгорода в Сухум и кредитах для малого и среднего бизнеса. Новый ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде получит название «Волга-арена» в честь возрожденного автобренда, сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава региона назвал символичным, что два знаковых события – завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства – будут объединены общей историей. Продажа автомобилей под брендом «Волга» стартует летом 2026 года. Проект реализует акционерное общество «Производство легковых автомобилей». Нижегородская компания НПИ стала победителем грантового конкурса Российского научного фонда и получит 90 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию опытной установки для получения высокочистых металлоорганических соединений, применяемых при изготовлении интегральных схем, включая устройства памяти нового поколения. В настоящее время отсутствие отечественного производства таких соединений формирует зависимость от внешних поставок и ограничивает возможности развития российской микроэлектроники. Общий объем финансирования проекта составит 94,5 миллиона рублей, из которых 4,5 миллиона рублей предоставит заказчик технологического предложения, научно-исследовательский институт молекулярной электроники. Экспертную и аналитическую поддержку при подготовке заявки на участие в конкурсе оказал Нижегородский НОЦ, участником которого является организация. Авиакомпания «Нордвинд» с 30 мая возобновляет прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Пресс-служба Нижегородского аэропорта сообщила, что рейсы в столицу Абхазии «Нордвинд» будет выполнять совместно с авиакомпанией «Икар». Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35. Из Сухума также по субботам в 16:00. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Прямые авиаприлеты из Нижнего Новгорода в Сухум впервые были запущены в мае 2025 года в рамках стратегического сотрудничества между городами-побратимами. Они вошли в число субсидируемых маршрутов. В 2025 году общий объем субсидий составил 14,8 миллиона рублей. Полеты совершили около 3,5 тысяч пассажиров. Соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году, спустя 13 лет сотрудничества. НБД-банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД-банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД-банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

в одиночку, то уж б давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Если б жили все в одиночку, то уж б давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о списании кредитной задолженности Нижегородской области, планировке территории под строительство восточного обхода, промтехнопарках регионального значения и кредитах для малого и среднего бизнеса. В Нижегородской области списано 16 миллиардов 700 миллионов рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Это снизит прогнозируемый объем государственного долга почти на 7%. В соответствии с поручением президента в 2025-2029 годах регионы могут быть списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Ранее, в 2025 году, регион уже было списано 3,5 миллиарда рублей. Общая сумма списания по Нижегородской области может составить 46,5 миллиардов рублей. Эти средства могут быть списаны до 2029 года при соблюдении двух обязательных условий. Не менее 50% средств будет вложено в реализацию инфраструктурных проектов ЖКХ, оставшуюся часть направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов, развитие опорных населенных пунктов, докапитализацию фондов развития промышленности для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Нижегородский Минград утвердил проект планировки территории для строительства восточного обхода Нижнего Новгорода в северо-восточном направлении от деревни Никульская Кстовского района. Проект планировки является неотъемлемой частью материалов, необходимых для строительства автомобильной дороги, и включает в себя реконструкцию участка Афонина-Никульская. При подготовке проекта по реконструкции дороги рассматривалось 5 возможных вариантов прохождения трассы. В региональном правительстве сообщили, что была выбрана оптимальная трасса, которая обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленному зонам и Нижегородской станции аэрации. Также предусмотрена защита окружающей среды. Вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны, а ливневые воды будут проходить очистку. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подготовило поправки в закон о промышленной политике, предполагающие введение понятия промтехнопарка регионального значения. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас объем площадей, предназначенных для размещения промышленных объектов, на территории Нижегородской области существенно ограничен. При этом промышленные предприятия зачастую не обладают достаточным количеством собственных средств для создания новых площадей. Принятие законопроекта позволит сформировать правовую основу для создания и развития промтехнопарков регионального значения, а также для оказания управляющим компаниям мер имущественной поддержки, направленных на предоставление участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании упрощенной процедуры, исключающей проведение конкурсных торгов. НБД-банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД-банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД-банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 103.4 FM.
1: Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю счастье

0: 103 и 4 FM.
1: Спокойствие. Молодость — это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону.

0: 4FM.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке.

18, Караганде 18.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: дверь, мрачный квартал, на фоне рэпчик про любовь.
1: Горит огнем район,
0: бесконечный марафон. Район кричал, остановись, тебе с ней не по пути. Я в ответ ему кричал, ну попробуй запрети. Район кричал, остановись, она тебе не по зубам. Но я сказал, она будет моей, и ответил за базар. Мой мир рушился из-за нее, у всех на глазах рушился. И я не хотел его спасать, на кухне разговор на повышенных тонах. И, наверное, ты права, делать тебе больно мой главный талант. И я с тобой прощаюсь, это песенка света. Я для тебя останусь болью на рассвете.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об ограничении рекламы бездымного вейпа, аренде жилья на майские праздники, проекте рекультивации прибрежной зоны Бурнаковского озера и кредитах для малого и среднего бизнеса. Нижегородские депутаты призвали ограничить рекламу бездымного вейпа. На распространяемую в соцсетях рекламу вейпов без дыма обратил внимание спикер законодательного собрания Евгений Люлин. В своем канале председатель ЗАГС Собрания написал, что в ближайшее время депутатский корпус инициирует обращение в контролирующие органы и Лигу безопасного интернета. В августе 2025 года законодательное собрание Нижегородской области единогласно поддержало предложение губернатора Глеба Никитина, высказанное на встрече с президентом Владимиром Путиным о передаче региону полномочий по ведению полного запрета продажи вейпов. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Нижний Новгород вошел в топ-5 городов самой дорогой посуточной аренды жилья на майские праздники. По результатам исследования сервиса бронирования жилья «Суточный.ру» и финтехкомпании «Юмани». Первое место по стоимости посуточной аренды занял Минск. Снять жилье на короткий срок там можно в среднем за 8100 рублей в день. Второе место по стоимости посуточной аренды среди популярных направлений на майские праздники заняла Казань со средней ставкой в 7600 рублей. В топ-5 самых дорогих по стоимости краткосрочной аренды на майские также вошли Брест 7200 рублей, Нижний Новгород 6800 рублей и Зеленоградск в Калининградской области 5900 рублей в день. Проект благоустройства и биологической рекультивации прибрежной зоны Бурнаковского озера Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета вышел в финал всероссийского профильного конкурса «Идея преображающие города». Концепция, разработанная Варварой Петровой и Анастасией Матюшенко, направлена на развитие территории Бурнаковской низины. В 2023 году в районе озера была открыта экологическая тропа. Однако дальнейшее преобразование зоны в парковое пространство считалось невозможным из-за высокого уровня загрязнения почвы и воды нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Автор проекта предложили экологическую реабилитацию территории с применением метода фиторемедиации – высадки растений, которые поглощают и перерабатывают загрязнители. Не исключено, что такой вариант будет использован при благоустройстве территории по проекту КРТ. НБД Банк занял заметную позицию в рейтинге банков по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД Банк улучшил свои позиции. По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД Банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 миллиардов рублей. Это обеспечило банку 10-ю строку в рейтинге на федеральном уровне, что на 2 пункта выше, чем годом ранее. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
0: В эфире «Радио Рандеву» – первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

дороге с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне запись.

Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о тарифах ОСАГО для жителей Кстовского района, прогулочном электросудне для Нижнего Новгорода, производстве автомобильных пресс-форм и кредитах для малого и среднего бизнеса. Для жителей Кстовского района сохранили прежние условия при начислении тарифа ОСАГО, сообщили в правительстве Нижегородской области. После объединения с Нижним Новгородом в районе начал действовать городской коэффициент страхового тарифа в размере 1,56. Ранее он составлял 1,16 для города Кстова и 1 для остальных населенных пунктов Кстовского муниципального округа. Кстовчане направили коллективное обращение в органы местного самоуправления, областное министерство финансов и другие ведомства. Региональный Минфин, в свою очередь, написал запросы в Банк России о правомерности применения новых коэффициентов территориальности. Губернатор Глеб Никитин обратился к руководству Волговятского главного управления Банка России с предложением оставить прежнее значение коэффициента по ОСАГО для жителей Кстовского района. В итоге была достигнута договоренность, что при расчете стоимости ОСАГО страховщики в рамках действующего коридора базовых ставок страховых тарифов будет учитывать сохранение фактического уровня риска для автовладельцев Кстовского района. На верфи «Империум» в Ленинградской области спустили на воду пассажирское электросудно для эксплуатации в Нижнем Новгороде. Судно построено по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией для судоходной компании «Водоход». Судно «Петергоф» продолжает серию пассажирских судов проекта «Москва-2.0» – нового поколения инновационного речного флота. Особенность электросудна в том, что при движении оно практически не создает шума и вибрации, а на борту отсутствует запах переработанного топлива. Двухпалубное судно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров. На борту предусмотрены 3 салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях. Важной составляющей проекта является интеграция судов с современной причальной инфраструктурой. Электросуда проекта «Москва-2.0» оснащаются системой электропитания, обеспечивающей безопасную зарядку и бесшовную стыковку с береговой инфраструктурой в соответствии с международными требованиями. Нижегородская компания инвестировала